Look at you now. Hey. Boy,

0: второе пришествие Иисуса Христа – ожидаемое Церковью событие, возвращение Спасителя с небес на землю в божественной славе и силе. Именно со второго пришествия начнется конец времен или, как принято говорить, конец света. Несмотря на то, что звучит это угрожающе, само пришествие не станет чем-то ужасным для праведников. Наступит конец этого света и начало нового. Впервые Сын Божий пришел на землю, родившись в образе обычного человека от земной женщины, избранной Господом за свое благочестие и праведность. Мать Иисуса – Дева Мария. Рожденный от земной женщины, Спаситель при этом был и Сыном Божьим. Богочеловеческая природа Христа, Его первое пришествие – пока уникальное событие в нашей истории. Народ не признавал в Иисусе Мессию, обещанного Спасителя, лишь Его ученики признавали Христа Богом. Он был распят за наши грехи, пострадав за все человечество. Иисус вознесся на небо, чтобы сесть одесную Бога, Отца Небесного. Одесную значит по правую руку. При этом в Писании человечеству было обещано и второе пришествие Мессии, но уже затем, чтобы наступил конец известного нам мира. Ветхозаветная эсхатология изображает конец света через широко распространенное библейское выражение «день Яхве», что означает появление Бога в мире. Предполагается, что Господь обрушит свой пламенный и праведный гнев на грех и бесчестие. Для праведных и богобоязненных людей, напротив, наступят лучшие времена. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Мы с вами даже ночью.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.
2: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 27 июня, и тема сегодня «Ваше внутреннее убранство великолепно». Место Писания, 1 послание Коринфянам, 6:19. Апостол Павел говорит, «Разве вы не понимаете, что ваши тела — храм Духа Святого?» Слово «храм» является переводом греческого слова «неос». И «неос» — это очень особенное греческое слово, которое описывает очень красиво отделанную церковь или храм. Это необычайно украшенное место поклонения — храм, отделанный камнем, золотом, драгоценными камнями, серебром, красивыми-красивыми вещами, великолепное внутреннее убранство. Вот какое слово здесь использовано. Я вырос в очень простой протестантской церкви, и поэтому я никогда не понимал, что такое неос, или необычно украшенное место поклонения, пока я по-настоящему не полюбил Россию. А в России много очень красивых христианских храмов. Их внутреннее убранство потрясающее. Вот какое слово использовано в этом стихе для описания нашего внутреннего убранства. И если бы это было доступно для наших глаз, мы бы увидели, что внутри мы являемся великолепным храмом Святого Духа. Великолепный храм. Он украсил нас своей силой, дарами, плодами. Вот это да! Мы роскошно украшены внутри. И это то, о чем стоит подумать сегодня.
3: Радио Пилигрим.

0: Не сомневайся в Божьей любви. Бог любит тебя каждый день. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, почему люди ищут гарантий даже со стороны Бога. Господи, вот слова Твои клятвенные, которые Ты употребил в удостоверении непреложности, то есть неотменности Твоей воли. Зачем они? Если эти клятвы нужны Аврааму, чтобы не сомневаться в Твоих обетованиях, значит, Авраам больше верует в клятву, нежели в Твои обещания. Так получается? Значит, слово «обетование» недостаточно, а потому необходимо еще и слово «клятвенное», подтверждающее достоверность обетования. Неужели слово «клятвенное» может вселять больше веры, нежели ты сам, который его произнес? Одно дело – люди, они клянутся чем-то высшим себя, но ты, не имея ничего выше, клялся самим собою. Или это тоже страх Авраама перед твоим суверенным правом изменять свои планы? Может ли быть такое, что и сам Авраам искал, как бы тебя обусловить, чтобы лишить возможности изменять свои обещания? Может ли быть такое, что даже Аврааму легче было в своих отношениях с тобой иметь слово «клятвенные» в качестве непреложных, неотменных гарантий? Вот она суть вопроса. Я хочу гарантий. Но гарантии обязывают тебя, обуславливают, лишают суверенности. Не верую я в тебя, потому и требую гарантий, клятвы, потому и цепляюсь за писания твои и исповедую их не столько для себя, сколько для напоминания тебе, чтобы ты не изменил своим обещаниям. Не верую я в тебя, потому что истинная вера движима любовью, а не попытками уловить тебя в твоих же собственных словах. Истинная вера цепляется не за слова твои, а за тебя самого. Вера отдает тебе все права, не требуя клятвы, которая лишает тебя прав за пределами обещанного. Потому отцы наши в минуты отчаяния и сомнений обращались к пророческим писаниям, говоря: «Вспомни, Господи, слово Твое, вспомни обещания Твои, данные Аврааму», как будто ты можешь забыть то, что сказал однажды. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл C-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Байбл Чёрч Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 июня. Будьте смелее. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Притча 28.1. Одна из причин, по которым люди не молятся и не просят у Бога то, что им нужно, заключается в том, что они не чувствуют себя достойными. Им не нравится, как они живут. Им кажется, что они недостаточно духовны. Они не верят, что Бог будет их слушать. Мы все ошибаемся и нуждаемся в Божьем прощении и милости. Его благословения изливаются на нас даже тогда, когда мы совершаем ошибки. Когда мы просим о чем-либо Бога, мы должны осознавать свой статус Божьих сыновей и дочерей, ставших праведными благодаря крови Иисуса, пролитой за нас. В противном случае мы не сможем ясно слышать Его голос или правильно понимать Его ответы. Мы часто думаем, что наша праведность строится на наших правильных делах, правильных словах, правильном поведении, правильных убеждениях. На самом деле мы не можем добиться праведности своими усилиями. Мы можем стать религиозными, но неправедными. Подлинная библейская праведность не имеет ничего общего с правильным поведением. Праведность – это следствие того, что Иисус сделал ради нас. Его праведность становится нашей праведностью благодаря тому, что мы верим и принимаем жертву Христа. Помня о том, что Иисус совершил для нас, мы постепенно учимся поступать благочестиво. Но следует помнить, что Бог отвечает на наши молитвы не потому, что мы заслужили это, а потому, что Он добр и милостив. Мы можем смело приходить к Нему в молитве и ждать ответа от Него. Божье слово на сегодня. Бог обратит ваши ошибки в благословение, если вы будете доверять Ему и смело молиться. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Служение «Слово благодати» представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Можно ли праздновать День Святого Валентина?
2: Очень хороший вопрос. Он связан со многими другими подобными явлениями, которые унаследованы западной цивилизацией из средневековья или вообще из прошлого. Подобных праздников много, и, пожалуй, говоря об одном, мы можем говорить о разных подобных ему. Дело в том, что они связаны с двойственностью этих явлений. Есть какое-то оригинальное начало, то есть была какая-то причина, которая побудила людей, или она сформировала в веках вот подобную традицию праздновать в этот день такой-то праздник. Это может быть легенда какая-то, которая имеет языческие корни. Это может быть в действительности какой-то реальный факт, какие-то люди, которые жили, его в данном случае любили или жертвенно любили. И здесь есть много разных версий. Кто был этот Валентин, и каким образом он любил, и эта любовь достойна подражания или же нет, и вообще что с этим связано. То есть есть само начало. И это начало может быть положительным, не очень положительным. Чаще всего мы точно не знаем, а что же там было в самом начале. И потом есть наше восприятие вот того начала. То есть сегодняшний праздник. То есть когда сегодня люди празднуют День Святого Валентина, скорее всего, они очень мало знают о Валентине. И чаще всего, подавляющее большинство людей, они вообще не имеют никакого понятия, не вспоминают о том, что это Валентин какой-то и что-то с этим связано. Они просто воспринимают этот день, 14 февраля, как повод для того, чтобы вспомнить о любви. Вспомнить о любви мужчины к женщине, о любви супругов, о любви людей, которые посвящают себя тому, чтобы создать семью, может быть, это жених и невеста. То есть вот именно такую любовь и вспоминают. На мой взгляд, говоря об этом, конечно же, в этом нет ничего страшного. Если празднуется настоящая любовь, если она не связана с какими-то языческими корнями. Конечно, если вы в День Святого Валентина свечку ставите Валентину, или, может быть, еще чего доброго, жертву ему приносите, или же исповедуете там, изучаете его книги, как же этот Валентин там что-то делал, то это плохо, конечно, этого не надо делать. А если вы в 14 февраля решили по-особенному как-то отметить и подумать о вашей любви, то здесь может быть что-то полезное. Почему я говорю «может быть»? Потому что может быть, а может и не быть. Когда же может быть? Может быть полезный этот день или это празднование тогда, когда ваше восприятие любви соответствует тому, что Бог говорит о любви. Это первое важное условие. То есть, если вы посмотрите на Священное Писание, которое говорит нам о том, что образцом любви является любовь Иисуса Христа. Кстати, отношение Иисуса Христа и Церкви является прообразом отношение мужа к жене. И это очень важная деталь, которую Писание представляет нам подробно для того, чтобы мы могли знать, что образцом любви являются не те картины, которые изобретены в недрах Голливуда, а то, что мы видим в Священном Писании. Жертвенное, терпеливое, любовь, которая освящает, любовь, которая ведет к Отцу. Любовь, которая покрывает, наполняет. Любовь, которая по-настоящему коренится в решении, в сознательном посвящении себя друг другу. И вот о такой любви, конечно, стоит говорить. Здесь есть второе условие. Второе условие заключается в том, что о любви нужно говорить, и любовь нужно праздновать не только один день в году. Если для вас только 14 февраля является днем любви, то вы очень несчастный человек. Любовь – это атмосфера, которую Бог принес на землю через Иисуса Христа, для того, чтобы она стала атмосферой вашей жизни каждый день. И помоги вам, Господи, по-настоящему понять смысл его любви, жить этой любовью и праздновать ее каждый день.
3: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
4: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

Христианские притчи. Истинный счастливец. Один учитель, знаменитый своими знаниями, долго и усердно молил Бога показать ему такого человека, от которого он мог бы узнать прямейший путь, удобно ведущий к небу. Однажды, когда он, проникнутый этим желанием, усерднее обыкновенного, высылал молитвы, ему показалось, что он слышит глас свыше, повелевающий ему выйти из кельи к притвору церковному. «Там, — говорил голос, — найдешь ты человека, которого ищешь». Вышел учитель и нашел у дверей церковных нищего старца, всего покрытого язвами и ранами, в самом жалком виде. Проходя мимо, учитель сказал ему обычное приветствие: «Добрый день тебе, старец!» А старец отвечал: «Не помню, чтобы для меня был какой-нибудь день недобрым». Учитель остановился, как бы исправляя свое первое приветствие, промолвил: «Я желаю, чтобы Бог дал тебе счастье». А старец отвечал: «Я несчастливым никогда не бывал». Удивился учитель и, подумав, что не вслушался или не понял его ответа, присовокупил: «Что ты говоришь? Я желаю, чтобы ты был благополучен». «А я отвечаю тебе, что злополучным не бывал», — сказал старец. Тогда учитель сказал: «Желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь. Я ни в чем не нуждаюсь. Имею все, что желаю, хотя и не ищу временного благополучия». «Да спасет же тебя Бог», — сказал учитель, — «если ты презираешь мирские блага. Однако скажи мне, неужели ты один счастливец между людьми? Стал быть, несправедливы слова Иова: человек бы рожден от жены малолетен». Иов, глава 14, стих 1. «И жизнь его наполнена бедами. Не понимаю, как ты один умел избежать несчастья». «Точно так, как я сказал тебе», — возразил старец. «Когда ты пожелал мне доброго и счастливого дня, что я никогда несчастливым и злополучным не бывал, потому что то, что имею, мне Бог дал, за то благодарю. А счастье мое в том и состоит, что я не желаю счастья. Боязнь счастья и несчастья опасна только тому, кто их боится. Но я не забочусь о счастье и никогда не молю о нем к Небесному Отцу, всем управляющему, и таким образом я никогда не был несчастливым, подобно тому, желания которого всегда исполняются. Голоден ли я? Благодарю за то Бога как Отца, ведущего вся, их же требуем». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. «Холодно ли мне? Страдаю ли от непогоды? Также хвалю Бога. Смеются ли все надо мною? Все равно хвалю Его, потому что знаю, что все это делает Бог, и невозможно, чтобы то, что делает Он, было худо. Таким образом, все приятное и противное, сладкое и горькое, принимая радостно, как от руки доброго Отца. Желаю только того, чего желает Бог, и потому все случается по моему желанию. Злополучен тот, кто ищет счастье в мире, потому что нет здесь другого счастья, как только полагаться во всем на волю Божью. Воля Господня и совершенно добра, и совершенно правосудна. Она не лучшую сделаться, ни худою быть не может. Она судит всех, ее никто. Я стараюсь совершенно ее держаться и забочусь только о том, чтобы хотеть того, чего хочет Бог, и не желать того, чего Он не хочет. А потому и не считаю себя нисколько несчастливым, когда мою волю совершенно соединяю и согласую с волею Божией. Так что у меня одно хотение или нехотение, чего хочет или не хочет Бог». «По убеждению ли своему ты это говоришь?» — возразил учитель. «Скажи же мне, так же ли ты думал бы, если бы Богу угодно было послать тебя в ад?» «Богу послать меня в ад?» — воскликнул старец. «Но знай, что у меня два плеча дивной силы, которым я бы ухватился за него объятием неразлучным. Одно плечо — мое глубочайшее смирение, а другое — нелицемерная любовь к Богу. Этими раменами я бы так крепко обнял Бога, что куда бы ни был им послан, туда бы и его повлек с собою, и, конечно, для меня приятнее было бы вне небес быть с Богом, нежели в небе без него».
Удивился учитель ответом старца и понял, что кратчайший путь к Богу — быть во всем согласным с его волей. Желая, однако, еще более испытать премудрость старца, столь сокровенную, в худой храмине его тела, он спросил его: «Откуда ты пришел сюда?» «От Бога», — отвечал старец. «Где ж ты нашел Бога?» «Там, где оставил все мирское». «А где оставил ты Бога?» «В чистоте мысли и доброй совести». «Кто ты сам?» — спросил учитель. «Кто бы я ни был», — отвечал старец, «но я так доволен моим положением, которое ты видишь, что поистине не поменялся бы им на богатство всех царей земных. Каждый человек, умеющий владеть собой и повелевающий своими мыслями, есть царь. Следовательно, и ты царь. Где ж твое царство?» «Там», — отвечал старец, указывая на небо. «Тот царь, кому это царство возвещено несомненными чертами». «Кто тебя научил этому и кто дал тебе эту премудрость?» — спросил, наконец, учитель. «Скажу тебе», — отвечал старец, — «что я целые дни провожу в молчании и молюсь ли, упражняюсь ли в благочестивых мыслях, всегда забочусь об одном, чтобы крепко быть соединенным с Богом, а соединение с Богом и согласие с Его волею всему научают». Так учитель, научившись беседуя с нищим и преподавший ему мир, возвратился к себе, хваля и славя Бога, утаившего сию от премудрых и разумных и открывшего убогому старцу, младенчествующему злобою. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 25.

Мелхиседек, чье имя означает «царь праведности», был царем Салима и священником Всевышнего Бога. Внезапное появление и исчезновение Мелхиседека в книге «Бытие» кажется несколько загадочным. Мелхиседек и Авраам впервые встретились после победы Авраама над Кедорлаомером и тремя его союзниками. Мелхиседек дал хлеб и вино Аврааму и его усталым воинам, демонстрируя дружбу. Он благословил Авраама во имя Эль-Илиона, Бога Всемогущего, и прославил Бога за то, что Авраам одержал победу в бою. Авраам преподнес Мелхиседеку десятину со всего собранного им. Этим поступком Авраам продемонстрировал, что признал Мелхиседека своим братом-последователем, единого истинного Бога, а также священником, имевшим более высокий духовный ранг, чем он сам. Существование Мелхиседека показывает, что были и другие люди, кроме Авраама и его семьи, служившие единому истинному Богу. В Псалме 109, мессианском псалме, написанном Давидом, Мелхиседек рассматривается как прообраз Христа. Эта тема повторяется в послании к евреям, где и Мелхиседек, и Христос называются царями праведности и мира. Приводя Мелхиседека и его уникальное священство как прообраз, автор показывает, что новое священство Христа превосходит старый левитский порядок и священство Аарона. А значит, мы имеем более великого и совершенного ходатая за каждого из нас на небесах, вечного, который не умирает, но который служит каждому из нас, ходатайствуя о нас Богу и принимая нас такими, какие мы есть. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Ответы на вопросы. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 2 Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих. Письма и сегодня актуальны. В век информационного бума большинство людей имеют помимо железного ящика с прорезью на калитке или под цифрой квартиры еще и электронную почту, а еще телефон с СМС и личку где-нибудь ВКонтакте. Туда приходят письма и сообщения. Иногда много писем. Мне нравится картина, которую можно было увидеть добрые 30 лет назад, когда уважаемый всеми работник почты стучал к вам в дом и, называя ваше имя, сообщал о письме. Само по себе такое событие было достойно бросания всяких дел. А главный вопрос, что звучал при этом у счастливого получателя – от кого? Этот наиважнейший вопрос предварял и готовил внутри остальные вопросы, на которые могло ответить письмо. И чем более желательно было имя отправителя, чем больше вопросов было к нему, тем ценнее казался конверт из бумаги, тем чаще перечитывался и бережно хранился он в ящиках, коробках или у сердца. Думая об этом, сочувствую, какую привилегию отняли у сегодняшних почтальонов. Сегодня, заглядывая в несколько своих электронных почтовых ящиков, я прежде всего смотрю на имена отправителей и удаляю многие письма, потому что знаю, они не ответят на мои вопросы. Может, они полны разной информации. Некоторые предлагают заработать миллион, другие расскажут, что и где можно дешево купить, посмотреть, заказать. Но мне не интересно. Имя отправителя мне не по душе. Те же письма, что ценны для меня, храню, а ценны они своими ответами. Мы, а точнее каждый из нас, кто называет себя христианином, как и 2000 лет назад, являемся письмами. Написаны эти письма Духом Божиим, и на них стоит имя Иисуса Христа. Осознаем мы это или нет, в нас есть ответы, что нужны этому миру. Но не будем забывать, самое ценное, что есть у письма, это имя отправителя. Оно как шифр. В свете его вы будете прочитаны. Есть христиане, что скрывают, от кого они. Они непонятны. Ждут, что весь мир догадается и, наконец, прочтет их тайный смысл. Не будем такими. Не надо. Это желание прославить себя. Представьте себе, что вы на большой встрече, где много незнакомых людей различных профессий, социального положения, имеющих разные достижения. Как много интересных знакомств можно завести? А что, если все они собраны в церкви? Все христиане, и каждый из них – письмо для нас от Христа. У каждого есть ответ. Как здорово, как много помощи и света в Доме Божьем. Но, как всегда, есть «но». Все, что написано в нас, написано через чье-то служение. Чтобы быть письмом Христовым, нужно открыться для служения проповеди и быть готовыми учиться. Ведь это здорово, когда ответы в нас содержательны. Можно и просто, лаконично. Бог тебя любит. Но даже эта простота должна быть написана или, если хотите, искусно выгравирована на сердце. А для этого сердце должно быть податливым. Мы не сами пишем себя. Это нужно понимать. Нас пишут Божьим Духом. Если хотите, я сейчас пишу вас. А кто-то пишет меня. Итак, пусть мир читает нас, как письма, на которых ясно написано имя отправителя, и в которых есть ответы. Давайте размышлять об этом.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура Skillet. Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 27 июня. Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Евангелие от Марка, 4 глава, 19 стих. Самое важное в нашей жизни приходит от Слова Божьего. Это вера. Слово Божье дает нам победу, исцеляет наше тело, творит чудеса. Нам просто необходимо жить и действовать по Слову. Однако, как написано, мирские заботы, обольщение богатством и другие желания заглушают Слово Божье, и оно остается бесплодным в нашей жизни. Возлюбленные, не позволяйте заглушить Слово, полученное от Бога. Сегодняшняя жизнь такова, что мирские заботы угнетают людей, и многие только и думают, как разбогатеть, но в итоге ничего и не достигают. Написано: «Ищите же прежде всего Царство Божье и правды Его, и все это приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Если будем прежде искать Божьего Царства, Господь позаботится обо всем остальном. Пусть Божье Слово живет в ваших сердцах и царствует в вашей жизни, будет выше всех забот, богатств и пожеланий. Вот тогда вы увидите Божью славу. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 27. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризни от любящего и лживый поцелуй ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь что отвечать злословящему меня. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и мазь в правой руке своей, дающей знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподняя и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделиться от него глупость его. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род? Прозябает трава и является зелень, и собирают горные травы. Овцы – на одежду тебе, и козлы – на покупку поля, и довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим, и на продовольствие служанкам твоим. Глава 4. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные! Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мысли тоже о Господе! Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу». В укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 12. Когда царство Роваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Роваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1200 колесниц и 60 000 всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, ливиянам, сухитянам и ефиоплянам. И взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей пророк пришел к Роваму, князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: «Они смирились, не устреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Роваам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявших вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, а потом опять относили их в палату телохранителей». И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Роваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Роваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его – Наама, аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Роваамовы – первый и последний, описаны в записях Самея пророка и Ады, прозорливца, при родословиях. И были войны у Роваама с Иеровоамом во все дни. И почил Роваам с отцами своими, и погребен в городе Давидовом. И воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 13. В 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Михаия, дочь Уриилова, из Гевы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 000 человек отборных. А Иеровоам выступил против него на войну с 800 000 человек, также отборных, храбрых. И стал Авия на вершине горы Цемариамской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилев, дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иеровоам, сын Навата, враг Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Роваама, сына Соломонова. Роваам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что у вас великое множество, и у вас золотые тельца, которых Иеровоам сделал вам богами? Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с 7 овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле». И зажигают они Господу всесожжение каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник, и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа, Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они к Господу, а священники затрубили трубами, и воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки их. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа, Бога отцов своих. И преследовал Авия Иеровоама, и взял у него города Вифиль, и зависящие от него города, и Иешану, и зависящие от нее города, и Ефрон, и зависящие от него города. И не входил уже в силу Иеровоам в дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды.

0: без любви ничего не значит.
1: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат? Говорят.

совершенству нет предела. Это радостно и грустно. Человек не только тело, человек не только чувство. Даже если смысл жизни –

чью-то радость. И народ, сведя в могилу, человек не только слабость, человек не только сила. Со своей природой в споре и в гармонии согласия, человек не только горе, человек не только счастье. Век неся чужое бремя или падая в беспечность, человек не только время, человек не только вечность. Мало это или много, не подскажет осторожность. Человек – возможность Бога, человек – любви возможность.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро всем, друзья!
2: Доброе утро, дорогие! Снова суббота на дворе у нас, поэтому совместный эфир радио «Чистая волна FM» и студия «Пилигрим» сегодня опять с вами в прямом эфире каждую субботу с 8 до 9 утра по московскому времени. Мы приглашаем вас в наш разговор. Сегодня в студии Юрий и Елена Кривонос. И вы можете писать свои комментарии, заходить на наш канал «Пилигрим» в разных соцсетях и оставлять свои комментарии. А на какую тему поговорим сегодня, Юрий Анатольевич?
1: А вот скажите мне, что важно для общения? Для общения?
2: Для общения важно как минимум двое.
1: Конечно, безусловно. Что можно назвать общением, если там нет вот как минимум двоих? Можно ли это общением назвать? Но для общения важно знание языка. Говорить с человеком на одном языке. Бывает, знаете, люди разговаривают оба на русском, но друг друга не понимают, и поэтому говорят, на разном языке разговаривали, на разных языках. Он на своем, я на своем. А если вы разговариваете с человеком из другой страны, из другой культуры, то, безусловно, необходимо еще и знание его родного языка, не только понимание темы, на которую вы говорите, и согласие вместе пообщаться, но еще и знание этого языка. Если это знание есть, тогда все легко.
2: Ну, хотя бы язык жестов.
1: Ну,
2: тоже язык.
1: Ну, конечно, язык жестов – это тоже язык, но это же очень примитивное общение. Это из разряда «дай спасибо» вот, или «покажи куда». Но на самом деле общением это серьезным назвать сложно. И другое дело, когда мы знаем язык. Или у нас есть человек, который знает язык, вот тот самый переводчик. Тогда наше общение может быть долгим, содержательным, взаимоназидающим. В общем, принести много пользы. Поэтому знать языки важно. И сегодня мы с вами, друзья, поговорим о языках, на которых Бог разговаривает с человеком. Вот любопытно, что мы даже не задумываемся над этим. Ну, подождите, неужели Бог не знает языков? Неужели Бог не знает русского языка? Ты по-русски сказать мне можешь, Господи? Бог может. Вопрос в том, поймем ли мы. Вопрос еще в том, как говорить на том или ином языке. Вот божественные языки, они учат нас не просто словам, не просто каким-то понятием, смыслом, да, но они еще показывают нам содержание, показывают нам глубину, показывают нам вот эмоциональную сторону. Ведь одно дело услышать что-то от Бога, а другое дело понимать, о чем Бог хочет человеку сказать. Вот это совершенно другое дело. И тут важно, конечно, в эти языки проникнуть.
2: Ну вот научиться, конечно, понимать голос Божий, отличать его в своем сердце, в своей голове от всяких разных других голосов. Как знаете, часто бывает в каких-нибудь фильмах или мультфильмах в детских, когда вот на одном плече сидит ангел, на другом бес, и вот они что-то своему
1: подопечному,
2: да, что-то в уши вкладывают. Он их не видит, но вот этот диалог в своей голове у него идет. И вот кто победит?
1: Но вот здесь как раз и хорошо нам научиться различать голос Божий. И оттенки этого голоса, наверное, их и можно назвать этими самыми языками, они должны в наше сердце глубоко проникнуть. Потому что когда мы научаемся их различать, тогда мы понимаем, кто говорит нам. Потому что важно в духовном мире даже не что говорит, а кто говорит. А если это Бог говорит, это всегда к нашему благу. Если это дьявол говорит, лукавый говорит, что бы он нам ни говорил, льстил или обещал, это всегда к нашей беде. Поэтому здесь очень важно различать голос Божий. А голос Божий или вот эти языки, или вот эти звуки голоса Божьего, которыми мы его различаем, они и важны для нашего понимания.
2: Тема наша называется, я так понимаю, «Девять языков Бога для общения с нами». Да, девять. Очень интересно.
1: Или девять, можно сказать, оттенков его голоса. Можно тоже так назвать. Тоже хорошее название.
2: Давайте с первого начнем.
1: Первый — это язык веры, которым Бог говорит с человеком. Что любопытно, мы можем слышать разных людей. Они говорят по-разному. Они говорят, может быть, хорошие и правильные вещи. Особенно, когда мы переживаем какие-то непростые ситуации в нашей жизни. Но один приходит и говорит нам, например, сам виноват, да? Вот ты к чему шел, то и получил. А вот тебе заслужил, получай. А другой говорит, так всегда. Хорошим людям не везет. Мне тебя жалко. А третий, он говорит, ничего, вставай, идем, двигайся, силы есть, Бог даст. Понимаете? И какой язык, или какой оттенок будет нам ближе, какой нас вдохновит. Бог всегда хочет вдохновить человека. Бог говорит с человеком языком веры. Встань, ободрись, не бойся, пойди.
2: Мне казалось, это мы говорим языком веры. Независимо от того, чувствуешь ты в сердце что-то или не чувствуешь, ты
1: Бог,
2: принимаешь определенные решения.
1: Бог верит в нас. Бог верит в то, что Он замыслил, то, что Он задумал. Но не просто верит, Он знает, да? Это будет осуществлено. Но смотрите, Христос, когда разговаривал с учениками, ведь Он говорил с ними всегда языком веры. Это нередко было в форме некоего легкого упрека. Неужели не могли вы, да? Неужели вы не знаете, кто с вами? Неужели, Филипп, ты не видел отца, а ты посмотри на меня? То есть Он всегда их побуждает к вере. И Он всегда им демонстрирует веру. Христос демонстрирует веру. Христос нигде не пользуется своими божественными атрибутами, но всегда исповедует. Исповедует свое упование на Небесного Отца, исповедует послушание свое божественному плану. Он куда-то идет и идет с верою, зная, что то, что он замыслил, будет осуществлено, то, что Бог замыслил, будет осуществлено. И здесь как раз он показывает пример людям. И, собственно, он учит нас. Он учит нас, конечно же. Он говорит Аврааму, например, следуй за мною. И Авраам следует за Богом. И Авраам учится этому языку.
2: А здесь интересно, каким образом Бог говорит Аврааму, следуй за мною? На каком языке, на каком из вот этих девяти, как он это понимает?
1: Как он это понимает? Я думаю, что Авраам услышал то, что было глубоко в его сердце. То, что, может быть, он никому не раскрывал, но Бог подошел к нему, и Он Аврааму показал, понимаете, такую вещь, ведь это не просто «следуй за мною», да? Это кто говорит «следуй за мной», кто я такой, чтобы с неба услышать голос, чтобы в сердце услышать свой голос, который верит в меня, меня, который о себе уже не помышляет, что у меня что-то будет хорошего. Вот племянника своего взял, и хорошо бы, если бы этот парень согласился быть моим сыном. И вдруг этот кто-то, кого я не знаю, в меня верит. И говорит, следуй за мною. Да. Вот это, конечно, я думаю, и вдохновило Авраама.
2: Но если говорить про Авраама, там ведь, посмотрите, в начало самой этой истории, прежде всего, Бог поговорил с отцом Авраама. И отцу он повелел идти вот в эту землю. И по пути отец умирает. И вот он Авраам, который следовал за отцом, которому сказал Бог идти. И вот вдруг отца не стало прямо посреди пути. И дальше уже Бог продолжает говорить с самим Авраамом. То есть сначала Авраам слышал от отца, что с отцом разговаривал Бог, что дал определенное поручение, там, повеление, определенный призыв, и Авраам уже как-то был, ну, да, настроен на это.
1: Был настроен, возможно.
2: Это как бы оно не с бухты-барахты, знаете.
1: Но тем не менее, Авраам не пошел бы дальше, если бы не было разговора Бога с Авраамом.
2: Да,
1: и вот в, этом, было, да. В этом-то как раз и заключается вот эта важная идея. Бог показал, что он верит в Авраама и призвал Аврааму верить в него. То есть между ними установился такой контакт веры. И мы, друзья, с вами, когда откликаемся на призыв Божий, или когда призыв Божий к нам звучит, то это призыв веры в нас. То, что Бог говорит о том, что, ну, для нас возможно следовать за Ним, возможно жить совершенно новой жизнью, жизнью с Богом, а не безбожной жизнью. И наше, ответ, нашему ответ будет также с верой.
2: Ну вот я вспоминаю свою жизнь, когда до 16 лет я жила в совершенно атеистической семье, в атеистической стране, и говорили, Бога нет, и я даже и не задумывалась о Боге. Но в 16 лет, когда я вдруг попала в общение верующих, и мне сказали, что Бог есть, и что Он меня любит, и что душа моя вечна, и она может погибнуть, если не встретиться со Христом. И я тогда решила вот первый раз в молитве обратиться к Богу. Это было очень странное состояние. Я в пустой комнате собираюсь разговаривать как бы ни с кем. Да, вот для общения, как мы сказали, нужно двое. Вот я одна собираюсь говорить. И только я сказала «Господи», я поняла, что я не одна в комнате. Вот он пришел. И вот с того момента вот так вера в мое сердце вселилась.
1: Да. Но мы двигаемся дальше. Следующий язык, которым Бог разговаривает с нами, это язык поклонения и доверия. Вот важный момент. Бог не просто призывает человека, Бог призывает человека к поклонению. Бог раскрывает себя человеку, раскрывает свое достоинство, свое совершенство, свое могущество, свою власть. Когда Исаия, как мы читаем в Библии, увидел Бога на престоле, он воскликнул: «Горе мне, погиб я!» Так рождается истинное поклонение. Казалось бы, горе мне, погиб я. Но это не то самое горе, когда приходит на человека отчаяние, а это восторг, который загорелся в сердце пророка. Он увидел Бога, какого он есть. Бог хочет, чтобы человек постигал его, познавал его и поклонялся ему. И мы действительно разговариваем с Богом тогда, когда наша жизнь наполнена поклонением Богу. «Исполняйтесь Духом Святым, воспевая в сердцах ваших Господу». Так написано в Священном Писании. «Пойте Господу вся земля». А потом написано, что очень важно, чтобы мы приносили Богу жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Его. Христос всегда подавал пример ученикам в молитве, учил их молитве. И для нас это вот хороший пример. Хочешь поговорить с Богом? Приходи к Богу в поклонении.
2: Ну, хочется спросить, для чего Богу наше поклонение? Но на этот вопрос давайте ответим, наверное, после музыкальной паузы.
1: Хорошо.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему сегодняшнему прямому эфиру. Напоминаю, по субботам совместно с радио «Чистая волна» FM в студии Юрий и Елена Кривонос, наша студия «Пилигрим» также приветствует вас. Ну, о поклонении мы тут во время музыкальной паузы поняли, что о поклонении это нужно нам отдельную передачу делать, чтобы об этом говорить. А мы сегодня говорим о 9 языках, на которых с нами общается Господь. Поэтому давайте перейдем к ним. Что у нас в третьем?
1: Следующий пункте? Это язык истины. А Бог говорит с человеком через истину. Бог человеку не лжет. Вот это очень важно. Бог не человек, чтобы ему лгать и чтобы ему как-то изменяться. А Бог открывает человеку что-то, открывает, как оно есть. И Христос говорит об этом ученикам, Христос говорит об этом в молитве Небесному Отцу. В Евангелии от Иоанна мы читаем такие слова, что Отец Небесный, Он истину, в Нем есть истина, и Слово Его есть истина. И поэтому всегда Бог нас будет учить этому языку. Он будет наставлять нас Духом Святым на всякую истину. Он будет вести нас к свету. Он не будет вести нас во тьму, где можно что-то спрятать, что-то сокрыть. В Боге нет никакой тьмы. И Священное Писание нередко призывает нас ходить во свете. Когда мы ходим во свете, мы имеем общение и с Богом, и друг с другом. А это значит, мы ничего друг от друга не скрываем, мы друг другу не лжем, не обманываем, не замысливаем чего-то такого нехорошего и недоброго. Христос о себе говорит, что Он есть и путь, и истина, и жизнь. И когда приходим мы к Богу, когда разговариваем с Ним, не надо лгать о себе, угу. Не надо придумывать о себе. Не надо говорить
2: такой,
1: о том,
2: какой есть, приходишь.
1: Да, приходи, какой ты есть. Вот я истинно к тебе пришел. Истинно к тебе пришел, это значит, я не себя представил хорошего, красивого, угу. Как фарисей на молитве, да? Угу. А как мытарь, угу. Который бьет себя в грудь и говорит, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Угу. Вот я не просто показываю, я такой и есть. Я какой есть, такой к тебе прихожу. И Бог тогда говорит к нам, открывая себя, какой Он mm-hmm. есть. И вот этот путь, язык истины, он всегда будет с нами.
2: Язык истины – это Слово Божие? Это Библия, это Священное Писание? Или это еще что-то? Или...
1: И в том числе Священное Писание, в том числе язык Библии, который открывает нам божественные истины. И учит нас также быть честными пред Богом, угу. Ходить в этой истине, не просто о ней разговаривать, а в ней ходить. Вот это очень важный момент. Тогда мы будем друг с другом, с Богом угу. понимать. Угу. А следующий язык, который использует Бог для разговора с нами, это язык радости. Угу. Вот что любопытно.
2: Очень.
1: В Боге есть радость. В Боге есть торжество. Вот Бог не унылый Бог. Uh-huh. Вы посмотрите, ведь жизнь, когда она приходит во всей полноте, она несет радость. Вот весна наступила после uh-huh. зимы, вот лето, все цветет, все приносит плоды, птицы поют, все, в общем-то, радуется, радуется жизни. В Боге торжество. Бог сотворил землю, Бог сотворил Эдемский сад, насадил в нем человека, и все это для радости. Угу. И если вы посмотрите, как Бог, как Христос говорит о Царстве Небесном, ведь Он говорит это с некой такой, знаете, с неким восторгом, с ожиданием торжества. Ну, посмотрите, это и притча о человеке, ищущем хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную, uh-huh. продает все и уходит с радостью, да, вот унося эту жемчужину. Это о человеке, который в поле сокровища нашел, покупает все поле uh-huh. и радуется сокровищу. Это и дерево, которое вырастает из малого семени, и в нем находят радость и утешение. Это и господин, который приходит и видит, что его слуги живут достойно его имени, а устраивает праздники для себя и для них. Это и брачный пир. Это вот история mm-hmm. о брачном пире, когда царь решает сделать для сына своего, который собрался жениться, большой брачный пир, большой праздник. Mm-hmm. Он приглашает туда людей из разных стран, из разных mm-hmm. направлений, всяких разных людей. И когда некоторые отказываются, для него это переживание и даже трагедия. Как вы не захотели со мной разделить радости? Вот не просто вы показали свое неуважение. Я ведь радуюсь, я радуюсь. И я счастлив. Ну, радуйся себе там. Понимаете, вот одна из сторон кощунства, а кощунство – это всегда такой религиозный грех, это пренебрегать вот этим божественным торжеством и божественной радостью. Угу. Ангелы радуются о спасенной душе. А кто-то говорит, да вот, то есть грешником был и вдруг Богу
2: все
1: пошел.
2: Все время надо оплакивать свои грехи.
1: Да не то, что оплакивать. Вот Богу не присущ вот этот человеческий цинизм, угу. в котором унижается все доброе, святое, все вот такое, может быть, с некой наивностью, но погруженное в ликование.
2: Ну вот божественная радость, она ведь отличается от радости этого мира. Вот, часто, знаете, когда проводишь какие-то праздники или попадаешь на какие-то праздники, вот люди в этом мире, они не понимают порой, как радоваться без спиртных напитков. А вот божественная радость, она как раз наоборот, ни от чего вот такого не зависит, никаких допингов.
1: Да, но смотрите, человек употребляет допинг для того, чтобы погрузиться хоть как-то,
2: хоть
1: в эту
2: как-то
1: радость.
2: В эту радость, да.
1: А от Бога радость приходит легко, просто в Духе Святом. А в Боге есть торжество. И приходя к Нему, мы, может быть, и раскаиваемся в наших грехах. Но когда мы раскаялись, когда мы поговорили с Ним на языке истины, всегда приходит язык радости. Угу. Ангелы угу. радуются, в сердце приходит радость.
2: Ну, Царство Божие, мир и радость во Святом Духе.
1: Мир и радость во Святом Духе. И как Лермонтов пишет, и верится, и молится, да, и так легко-легко, понимаете, вот она...
2: И верится, и плачется.
1: Плачется, да. С душе, как там...
2: С души, как бремя.
1: Скатится сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Плачется, но плачется от радости. И вы смотрите, даже календарь Бог, когда дает человеку, ведь календарь, любой календарь, для чего он? Для праздников, для того, чтобы нам видеть, в какие дни будут дни радости, когда мы будем торжествовать, когда мы будем праздновать, когда мы будем что-то доброе вспоминать. И нередко в псалмах написаны такие слова, что «с радостным восклицанием идите к Господу». «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь», пишет апостол Павел.

0: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Утренний эфир с медиастудией «Медиа».

0: и грим.
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна» FM, Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Приветствуем всех, кто в это утро с нами. Продолжаем наш эфир в студии Юрий и Елена Кривонос. Говорим на тему 9 языков, на которых Бог общается с нами.
1: Да, или еще можно сказать 9 оттенков звучания божественного голоса, чтобы нам научиться понимать его.
2: Пятый.
1: Следующий язык, да, язык благодати. Как Бог использует этот язык? Он говорит с нами через благодать. А Бог благоволит к человеку.
2: Что вообще такое благодать? Вот немножко значение слова.
1: Благодать – незаслуженная милость. Угу. Благодать заслужить невозможно. Благодатью можно только воспользоваться. Вот, знаете, бывает, человек выходит, смотрит, солнце вышло, там, может быть, перед этим дождь прошел, все цветет и пахнет, и как-то на душе хорошо, и говорит, вот благодать, понимаете, что я сделал для этого? Да ничего не сделал, оно просто само сделалось от Бога. А я смотрю на это и радуюсь. И Бог учит нас этому языку. Бог учит нас благодати через прощение наших грехов. Бог учит нас благодати, предлагая нам дар спасения, которое мы не заслужили. Бог учит нас благодати, предлагая нам дар Святого Духа в церкви. Он изливает эту благодать в наши сердца, как апостол Павел пишет, «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Бог дает дар человеку, Он одаривает человека своей любовью, своим благом, вот окружающим этим миром добрым по большей части, посылая, как написано, времена плодоносные. Вот послал Бог. И это божественная благодать. Мы видим, что когда Бог сотворил человека, Он сотворил его не для некоего квеста, чтобы человек проходил через трудности, а для того, чтобы человек был в этой благодати. И только вот выбор греховный, он человека этой благодати лишил. Но опять же, дал ему возможность воспользоваться другой благодатью, которая для него во Христе Иисусе. Вот через Христа мы снова возвращаемся в благодать. Бог всегда говорит с нами на таком языке.
2: Незаслуженная милость, да. Это его одно из любимых, наверное, вот изливать на нас. Ведь и Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
1: Да. Как мы можем говорить на этом языке? Быть щедрыми, быть добрыми.
2: Но также незаслуженно миловать тех, кто нас обижает или вокруг нас, кто, может, нас раздражает.
1: Конечно. Также Христос говорит, проклинают вас, а вы благословляете. А вот это как раз язык благодати. В языке благодати нет места для проклятия, нет места для горечи, нет места для ненависти. Есть место действительно для благословений. И, ну вот знаете, наверное, благодать — это что-то похожее на вот эту добрую весть, которая приходит к человеку, когда он, например, сидит, несет наказание в местах, говорят, не столь отдаленных, но вот ему говорят, вот ваше прошение там удовлетворено, да, о том, чтобы сократить этот срок. Или человек, который в больнице лежит, и ему доктор говорит, ну вот лечение помогло, слава Богу, у вас ремиссия. Там, или, например, ну будешь здоров, проживешь еще 100 лет, и вот она благодать. Казалось бы, потерял последнюю надежду, а вдруг что-то пришло, вот эта благодать пришла. И когда мы этой благодатью делимся с другим, в том числе и даже с простой тварью, с домашними животными, вот, с тем, что нас окружает, несем божественную благодать в себе, мы говорим на верном языке и Бога верно понимаем.
2: Ну хорошо, шестой.
1: Шестой язык – это язык близкий. Предыдущему – это язык милосердия. Бог использует язык милосердия. Он похож на благодать. Но если благодать — это, вот знаете, показывает широту души, да, Бога, если так можно выразиться, вот, божественную благость, и нашу тоже, да, вот человек наполнен в сердце благодатью, ему хочется ко всем с добром идти, знаете, то милосердие — это как раз видеть нужду людей.
2: Но это ближе к состраданию.
1: Ближе к состраданию, конечно, милосердие сострадание в себя и включает, безусловно. И вот здесь для нас тоже слова Христа, которые прямо говорят: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден к вам». То есть оказывайте милость людям. Да, многие из них ее не заслужили. Вот милосердие как раз превозносится над судом. Оно выше справедливости. Оно выше справедливости потому, что устанавливает высшую справедливость, ту, которая издержки всякого поступка берет на себя. И миловать — это значит понести издержки. В определенном смысле. Издержки унижения, издержки огорчения, издержки финансовые, издержки любые другие, которые только могут с нами приключиться, если мы сталкиваемся с какими-то людьми, которые нам эти издержки, к сожалению, доставляют. Но я вам скажу, что это того стоит. Мы ведь должны помнить, что и Бог нас милует. Бог милует нас, как своих сынов, и хочет, чтобы мы милостиво относились друг к другу. И вы помните историю, когда Христос рассказывает притчу, один человек был прощен, ему был прощен огромный долг в 10 тысяч талантов. Мы даже себе представить не можем, как это много. А он не простил долга человеку, который был должен ему каких-то 100 динариев. И вот душил его и требовал, чтобы тот вернул ему, бросил его в темницу, то есть привлек его к суду. И тогда спросил с него господин, который ранее простил ему долг в 10 тысяч талантов, не должен ли ты был поступить точно так же, как я поступил к тебе? Милосердный Бог ожидает от нас милосердия. И нередко Христос упрекал фарисеев, людей, которые говорят о себе, что они во что-то верят, религиозных, в том, что в них нет милосердия. Вы оставили суд, милость и веру. Вы оставили все это. Вы только судить готовы. И причем судом неправедным. Истинный суд вы оставили. Нет вас ни истины, нет вас ни милости, нет вас веры. Потому вы меня не понимаете. Я говорю к вам на этих языках, а вы не слышите. А вы говорите на своем языке. А какой ваш язык? Ваш язык лукавства и корысти. Вот ваш язык. И поэтому все время искали эти люди, где бы Христа подловить, на чем бы подловить. Знаете, и нередко бывает, что с нами тоже люди так разговаривают на языке лукавства, на языке корысти, на языке хитрости, на языке раздраженности, на языке неверия. Чем им ответить? А давайте говорить на языке милосердия, на языке благодати, на языке веры, на языке, да их еще истины. Много, да, истины, безусловно. К следующему языку перейдем. А следующий язык — это язык исцеления. Вот на каком языке.
2: Ну вот мы это любим очень. Ну, не всегда это исцеление к нам приходит, когда мы просим у Бога об этом.
1: А вы знаете, язык исцеления — это ведь язык служения ближнему. И здесь хорошо нам поможет его понять, этот язык, его изучить. Притча Христа о самарянине, о добром самарянине, который смиловался, или, как это сказать, снизошел к человеку, лежащему на обочине, избитому разбойником. Не священник по этой притче.
2: Милосердно поступил. На языке милосердия поговорил.
1: Да, на языке милосердия. Но ведь, смотрите, ведь он не просто его пожалел. Он ведь произвел какое-то действие над ним. Он начал его лечить. Он положил его на своего осленка, да, посадил в его свою машину, да, отвез его в гостиницу, помазал ему раны елеем. Он все, что мог сделать, сделал. А вот человек переживает о чем-то, ну, страдает душа.
2: Оплатил
1: его.
2: Все издержки.
1: Оплатил еще. Все издержки, конечно. Вот он, язык исцеления, это определенный процесс, когда мы берем на себя ответственность за какого-то человека. Мы хотим пройти вместе с ним определенный путь. А если этот человек подвержен различным пагубным привычкам? И ну, или просто какие-то... так дать ему денег, ну, это же ему не помочь.
2: Да.
1: Понимаете? А возможно даже погубить. Ему нужно исцеление, ему нужно лечение, с ним надо рядом быть.
2: Ну, какие-то душевные раны, это же тоже...
1: Конечно, да.
2: Нужен тот, кто сможет помочь
1: смотрите,
2: их полечить.
1: Христос упрекает людей в это мы как раз читаем в Евангелии от Матфея, в 25 главе, не в том, что они его не исцелили, mm-hmm. а в том, что когда он был болен, они его не посетили. Mm-hmm. Я был болен, а вы меня не посетили. Mm-hmm. Вот он язык исцеления. Посети больного человека, побудь с ним, посиди с ним, принеси воды, mm-hmm. унеси, может быть, судно, если mm-hmm. ну, это необходимо. Mm-hmm. Иногда язык исцеления требует тяжелой, неприятной работы. Ну-ка, вот как заботиться mm-hmm. о раненом человеке, о больном, о немощном человеке? А иногда кто-то проходит через это всю свою жизнь. И для кого-то этот язык очень понятный язык, особенно тот, который и сам mm-hmm. постоянно нуждается в лечении, и когда он видит кого-то рядом таковым. Очень важный язык. Христос пришел для того, чтобы исцелить людей. Он говорит о себе, что он пришел отпустить измученных на свободу, исцелить mm-hmm. больных. Вот, и всегда мы видим Христа, говорящего на этом языке. И ведь он не просто взмахнул рукой, и все здоровы. Нет, он всегда говорит с человеком, он спрашивает, что он хочет. Mm-hmm. Он говорит с ним, вникая в его нужды, он отпускает ему грехи. В общем-то, это вот язык исцеления.
2: Можно приходить к Богу с просьбой об исцелении. Какая бы рана ни была у вас
1: безусловно,
2: на сердце.
1: Потому что это его язык. Он сопереживает нам в наших mm-hmm. страданиях. И когда мы молимся о других, и когда мы молимся за других, даже возлагая на них руки, это все божественный язык.
2: Да.
1: И, в общем-то, даже возложение рук – это вот одна его часть.
2: Он понимает нашу боль, и даже не обязательно что-то много Богу объяснять. Он это чувствует. Прервемся еще на одну музыкальную паузу, а потом оставшиеся два языка еще разберем.
1: Не уходите, оставайтесь с нами.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Ну и для тех, кто, может быть, еще не знает, у нас есть приложение, которое называется «Христианское радио Пилигрим». Можете скачивать, устанавливать на свои телефоны несколько каналов, которые круглосуточно вещают и чтение Библии, и музыка для молитвы, и онлайн-вещание с песнями и проповедями. Но мы продолжаем, уже подходим к концу. Тема «9 языков Бога для общения с нами». Какие же два осталось у нас?
1: Ну, следующий язык – это язык любви, друзья.
2: Вот, с него надо было начинать.
1: Ну, конечно же, может быть, с него и стоило начинать, но, с другой стороны, мне кажется, это универсальный язык, который понимают все и который доступен всем. Может быть, только некоторые люди, которые, ну, совсем, наверное, потерялись в этом мире, не понимают этого языка. Жалко их. Но вот Бог возвращает человека к разговору на этом языке. Бог говорит с нами через любовь. Другое дело, что нам трудно порой это понять и принять. И Бог говорит нам не просто через любовь, да, а Бог говорит к нам через любовь жертвенную. И она раскрывается во Христе. Так мы читаем в Священном Писании: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот как Бог доказывает Свою любовь. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть Бог, говоря о Своей любви к человеку, не просто говорит: «Ну, человек, я тебя люблю», или «Человек, я тебя люблю, вот тебе на чего-нибудь, ну, например, теплый денек хороший, а ты мне нравишься». Бог, говоря о любви к человеку, делает что-то, без чего человеку невозможно жить, невозможно к Богу прийти, невозможно без освобождения от грехов, невозможно без прощения, без восстановления отношений с Богом. И здесь как раз божественная жертвенная любовь. Она вот так себя являет. Она ничего не прячет, она не хитрая, она не лукавая. Она истинная, она верная и она жертвенная. Вот Бог учит нас этому языку. И Христос говорит: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот вам, пожалуйста.
2: При этом сам не только за друзей своих, а Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
1: Да, то есть за врагов. То кто есть,
2: да,
1: кто да. возлюбит врагов своих? Вот Христос любит нас, даже когда мы для Него являемся врагами. И как Он это делает? А Он отдал Себя за нас, взял наши грехи и беззаконие. Кроме того, Христос постоянно об этой любви говорит. И говорит апостолам, и задает апостолам вопрос: «Любишь ли ты меня, Петр? Любишь ли ты меня больше, чем другие?» Кроме того, Христос являет и доказывает свою любовь людям, показывает, что возлюбил их по-настоящему, когда моет им ноги, когда служит Он этим своим ученикам. У них масса вопросов: «Как ты, учитель, ты же нас больше?» А Он: «Потому что вас люблю». «Потому что вас люблю, как отец любит детей своих. И Отец мой Небесный также вас любит, как сынов своих». И вот Бог разговаривает на этом языке. Христос напоминает об этом языке, когда рассказывает притчу, наверное, одну из самых прекрасных историй в Священном Писании, притчу о блудном сыне. Ведь это история о любви. О любви отца, у которого есть двое сыновей. И отец так любит этих сыновей, что еще при жизни своей разделил перед ними имение, чтобы видеть, как они поступят, чтобы оказать им помощь и милость в любом случае. Вот в этом есть какая-то прозорливость отцовская, но и любовь, конечно. И когда один из сыновей, забрав свое наследство, угу, уезжает в другую страну и все это спускает, ну, на какую-то, угу, безумную, беспутную, распутную жизнь.
2: Угу. И оказывается у корыта со свиньями. Оказывается,
1: для него вот мотивом возвращению, к возвращению было вспомнить о том, что отец его любит. У отца моего...
2: Не только его, отец в принципе любит. В принципе. Он своих работников всех любит, он заботится о них.
1: Все. А вот это, кстати, любопытный момент. Действительно, он обо всех заботится, он всех любит. И поэтому он идет к нему, к отцу своему, рассчитывая на вот эту любовь. Пусть даже я не достоин называться сыном. Да. Что уж там он сказал отцу, когда уходил, нам Писание это не доносит, чтобы нас не огорчать, может быть, лишний раз. Но отец принимает его с любовью, почему любит сына и возвращает его к себе как сына. Он смотрит на него как сына, как на сына. Вот всегда Бог так к нам. И Писание об этом подчеркивает много-много раз. Много раз.
2: Ну, кажется, что добавить еще к этому списку? Ну, уже вот прям мы как будто бы полноту. Но да, есть, я вот жду прям девятый.
1: Язык искупления. Да. Язык искупления – это язык зрелости. Понимаете, не всегда мы доходим до уровня этого языка. Взять на себя ответственность за других – это серьезный язык. Не все так мыслят. Может быть, мыслят так родители, да и то не всегда. Мыслят так люди старшего поколения, может быть, да и то не все. Хорошо, если мыслят об этом политики, мы ожидаем этого от них, что это те люди, которые берут на себя ответственность за других. Хорошо, когда на этом языке мыслят военные. Угу. Когда на этом языке мыслят люди состоятельные, мы бы тоже так хотели. Но это язык зрелости, язык искупления, когда я беру на себя ответственность за другого человека. Христос или Бог, да, берет на нас, за нас ответственность на себя, за наши грехи, за наши беззакония. Он не просто их прощает, он несет их на себе, он платит цену.
2: Ну, как ребенок разбил окно мячом футбольным, приходит папа и платит за стекло.
1: Платят родители, да. И вот эти родители не понимают этого языка, когда они начинают посылать пострадавшего, да, человека от их ребенка, да, и не хотят никак... Вот что вы хотите от детей? Да, от детей мы, может, ничего и не хотим. Мы хотим от взрослых. Мы хотим, чтобы люди взрослые брали на себя ответственность. Вот язык искупления – это язык как раз этой самой ответственности. Через всю историю Бог учит человека этому языку. Каким образом? Человек приходит, приносит жертву за свой грех. Еще в древности это так было. Человек, написано, не приходи к Богу с пустыми руками. То есть это не вопрос того, что Богу что-то надо. Это вопрос в том, что ты готов...
2: Разговаривать с Богом на одном языке.
1: Да, быть соучастником. Бог что-то делает, и я хочу этого с Богом делать. Бог во что-то вкладывает, и я хочу в это вкладывать. Бог заботится о ком-то. Не надо мне говорить, Бог позаботится о тебе, иди с Богом. Да? Нет, и иди с Богом, и вот тебе на с собою на дорогу что-то я дам, свое какое-то участие. Это очень важный язык. Мы, конечно же, не сможем выкупить все нужды человечества. Мы не сможем со всеми долгами разобраться. Хотя, наверное, это есть какая-то мечта. Один человек вдруг говорит, вот если бы взяли бы банки и простили бы долги всем людям. Но, вы знаете, тогда бы это уже были не банки. Потому что банки, они для того и нужны, чтобы людей делать должниками. По-другому, наверное, у людей не получается. Но мы, да, можем. Мы можем подставить плечо нуждающемуся. Мы можем поддержать какое-то хорошее дело, в том числе вот и радио «Пилигрим». Кто нас поддерживает, или вообще кто поддерживает других людей, он говорит на этом языке. И Бог говорит на этом языке, поддерживая нас, посылая нам хорошие, добрые времена, заботясь и беспокоясь о нас. Пусть, друзья, язык этот будет понятен.
2: Ну что ж, спасибо, дорогие, что были с нами. Спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, ваши лайки, репосты. Все это не зря. И пусть Царство Божие распространяется. Всем желаем слышать Бога в своем сердце и говорить с Ним обо всем.

24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Псалом 126. Когда Господь не созидает, напрасно люди строят дом, и если Он не охраняет, бессилен страж перед двором. Напрасно рано вы встаете, едите хлеб в немой печали, и беспросветными ночами от неба благодати ждете. Наследие же от Бога — дети, плод чрева — высшая награда. Они сильны в своем рассвете, резвы, как волны водопада. Блажен, кто кожаный колчан наполнит ими до предела, он будет жить легко и смело перед народами всех стран.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. На правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Служение, вызывающее благодарность Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. 2 Коринфянам 9:12. Они приехали со всех частей Филиппин, более 68 переводчиков Библии и помощников из разных церквей и возрастных групп. Всех их объединяла одна цель – начать перевод Библии на свой родной язык. Под руководством одного из наших стратегических партнеров по переводу Библии на Филиппинах эти жаждущие поскорее начать переводчики прошли обучение по методу MAST. К концу двухнедельного семинара они перевели и отредактировали весь Новый Завет. «Пришло Божье время и для нас, чтобы мы получили Библию», сказал пастор Н., один из местных пасторов. Эти переводчики не остановились на том, что сделали на прошедшем семинаре, и вскоре помогли завершить Новый Завет еще для 3 языков. Хвала Господу за Его несравненную благодать, явленную через их служение. После того, как мы обучаем руководителей и служителей национальных церквей брать на себя ответственность за процесс перевода Библии, они начинают самостоятельно руководить переводом. А мы в это время переходим к обучению следующей группы. Такой подход ускоряет перевод Библии по всему миру беспрецедентными темпами и приносит благодарность Господу. А служение наших партнеров, таких как вы, поддерживает перевод Библии и обеспечивает потребность бесчисленного количества людей в Божьем Слове. И это то благословение, которое будет длиться вечно. По всему миру все больше и больше верующих выражают Богу огромную благодарность за возможность читать, видеть и слышать Божие Слово на своем родном языке. Молитва. Благодарю Тебя, Господи Иисус, за Твои своевременные сроки и периоды служения, за которыми следуют времена благодарности. Помоги мне, пожалуйста, понять, куда Ты призываешь меня для восполнения нужд людей, а также научи меня иметь благодарное сердце. Аминь.

0: некоторые имена и названия изменены по соображениям безопасности.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MUST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemust@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Эстония. Эстония является буфером между Скандинавией, Центральной и Восточной Европой. Звонкое эхо Средневековья, блуждающее среди замков и фортов, оставленных крестоносцами, повсюду витающий дух старины. Традиционная эстонская национальная кухня сформировалась во многом под влиянием немецкой кухни. Основу повседневного рациона эстонского семейства составляют продукты с деревенского стола. Черный ржаной хлеб, крупы, картофель, свинина, ливер и щедрые дары леса, грибы, ягоды. А уж в искусстве выпечки и домашней консервации эстонские хозяюшки и подавно впереди планеты всей сварят варенье даже из лука. Сложно представить классическое семейное застолье прибалтов без молочных блюд и напитков. На основе главного коровьего продукта здесь готовят супы, каши, кисели и даже десерты. Еще одна интересная особенность – практически все местные явства имеют приятный кисловатый вкус. Например, именно эстонцам принадлежит авторство в приготовлении молочного киселя или молочного напитка на основе гороха. Эти напитки здесь считаются традиционными. В ассортименте эстонской национальной кухни много блюд из свинины. Свиные ножки, гороховый суп из свиных ножек, свинина отварная и так далее. И рыбы, маринованная салака, суп из салаки, маринованная сельдь, блюда из судака и камбалы. Ко многим горячим блюдам дополнительно подают специальную подливку, сваренную на молочно-сметанной основе. Она называется кастмет. Любимые блюда в Эстонии – капустные и молочные супы, каши, холодец, голубцы, мясной фарш с подливой, картофельная запеканка, простокваша и овсяный кисель, а также всевозможные колбасы, сосиски и сардельки. Вместо хот-догов на улицах эстонских городов продают кровяную колбасу, фаршированную крупой. Сами эстонцы предпочитают питаться дома, по старинке. Гурманы из разных стран мира уже протоптали широкую тропу в Сетумаа, где гостей почуют фермерскими сырами и старинными блюдами из даров леса. Картули порс – свинина, запеченная в картофельном пюре. Забавы ради, в некоторых кафе порции оформляют в виде забавных хрюшек с глазками-маслинами и пятачком из морковки. Кама – смесь подсушенных или обжаренных зерен ржи, гороха и овса, залитая простоквашей, вареньем или медом. Эстония – это страна, хранящая многовековые национальные культурные традиции. К свадьбе и ее подготовке в этой стране всегда подходили крайне ответственно. Празднование эстонской свадьбы в давние времена длилось несколько дней. Согласно традициям, эстонская девушка была обязана подготовить богатое приданое. Невесте необходимо было сшить около 100 различных поясов, повязок, других элементов повседневной одежды и связок, вязать более 50 пар варежек. Однако главное место в приданом занимало красочное покрывало. Именно им застилали семейное ложе новобрачных. Серьезного внимания заслуживал и свадебный наряд молодой. Невеста в течение свадьбы переодевалась не менее 3 раз. Первые 2 наряда должны были быть исполнены в традиционном стиле и отражать колорит эстонской культуры. Последнее убранство невесты напоминало современное белоснежное свадебное платье. Чтобы продемонстрировать свое богатство, жених дарил невесте в день свадьбы украшения, она же, в свою очередь, сразу дополняла ими свой наряд. Зачастую свадьбу в Эстонии праздновали не 1, а 2, а то и 3 дня. Свадебные торжества сопровождались танцами и песнями. Один из главных ритуалов на каждой эстонской свадьбе – это избавление невесты от всех добрачных грехов. Невеста пишет на камне свое имя, что символизирует тяжесть грехов. Жених бросает камень в водоем. Если камень тонет, невеста безгрешна. Еще один ритуал – посадка дерева. Молодожены совместными усилиями сажают дерево. Дерево состарится и укрепится, как и брак. Самым популярным деревом для посадки на свадьбах является дуб. Это прекрасная традиция, потому что можно прийти к нему лет через 20, посмотреть, как оно окрепло, и вспомнить о дне свадьбы. Эстония – одна из наименее религиозных стран в мире. Большинство жителей несерьезно относятся к религии и не посещают церковь. Подавляющее большинство называют себя атеистами или же совершенно нейтрально относятся к религии. Поскольку большинство церквей на территории Эстонии было построено прибалтийскими немцами, лютеранство стало основной религией этой страны. Однако помимо стандартных религий существуют и другие, например, культ живой природы. Эта религия не организована и не требует никаких церемоний и священных текстов. Более 50% эстонцев говорят, что они верят в душу и жизненную силу. Вне зависимости от религии, эстонцы страстно любят свою страну. Вот такие эстонцы – веселые, креативные и интересные ребята.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
3: Твой голос как мой, мой голос как твой, твой голос как мой. И он часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим об опасностях превозношения, вызванного нашей самоправедностью. Радуясь успеху, каждый похвале Господа, я рос как служитель и довольствовался своими победами в нем. Я все чаще и основательнее видел разницу между собой, служащим Богу, как говорит пророк, и не служащими Ему. Малахия об этом пишет в 3:18. И со слезами восхищения чуть ли не каждый день я говорил: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи». Евангелие Луки 18:11. Это была чистой воды правда. Мне было так комфортно у Бога за пазухой. Моя жизнь удалась благодаря Ему. Моя благодарность не убывала. Пока однажды я не увидел предисловия к этой притче и вывода из нее. Вот они. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Евангелие Луки 18:9. А вывод этой притчи звучит следующим образом. «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие Луки 18:14. Меня оглушило взрывной волной этой истины. Все перемешалось. То, что я всегда понимал под добром, за что благодарил, Бог в моем случае заключил под грехом превозношения. Мне показалось, я нащупал слабый пульс, объясняющий происходящее со мной. Оказывается, я не смог отделить масло от воды, Божье от моего. И поверил в ложь, что я действительно не таков, как прочие люди, но лучше них. Тогда как нет праведного, нет ни одного. Эта коварная ложь, как вирус в организме, навязывала мне форму отношений с Богом, которой он не приемлет. Только теперь, озаренный светом, я обнаружил в себе тайные притязания на его взаимность. Какой ужас! Как я мог дерзнуть обязать Бога к чему-либо? Кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Пишет апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе. Эта незнакомая мне раньше постановка вопроса лишала меня всякой опоры, даже элементарного права ждать объяснения происходящему, не говоря уже о претензиях, почему Бог не помогает мне одолеть мои страсти греховные, дабы угодить Ему снова, как это было всегда. Только теперь я начал догадываться, почему Он не помогает мне, но напротив, ждет, когда я окончательно разобьюсь, дабы презреть на меня сокрушенного. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры. Включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 27 июня, и тема сегодня «Ваше внутреннее убранство великолепно». Место Писания, 1 послание Коринфянам, 6:19. Апостол Павел говорит, «Разве вы не понимаете, что ваши тела — храм Духа Святого?» Слово «храм» является переводом греческого слова «неос». И «неос» — это очень особенное греческое слово, которое описывает очень красиво отделанную церковь или храм. Это необычайно украшенное место поклонения, храм, отделанный камнем, золотом, драгоценными камнями, серебром, красивыми-красивыми вещами, великолепное внутреннее убранство. Вот какое слово здесь использовано. Я вырос в очень простой протестантской церкви, и поэтому я никогда не понимал, что такое неос, или необычно украшенное место поклонения, пока я по-настоящему не полюбил Россию. А в России много очень красивых христианских храмов. Их внутреннее убранство потрясающее. Вот какое слово использовано в этом стихе для описания нашего внутреннего убранства. И если бы это было доступно для наших глаз, мы бы увидели, что внутри мы являемся великолепным храмом Святого Духа. Великолепный храм. Он украсил нас своей силой, дарами, плодами. Вот это да! Мы роскошно украшены внутри. И это то, о чем стоит подумать сегодня. Радио Пилигрим.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя. Жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь. Ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 27 июня. Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Евангелие от Марка, 4 глава, 19 стих. Самое важное в нашей жизни приходит от Слова Божьего. Это вера. Слово Божье дает нам победу, исцеляет наше тело, творит чудеса. Нам просто необходимо жить и действовать по Слову. Однако, как написано, мирские заботы, обольщение богатством и другие желания заглушают Слово Божье, и оно остается бесплодным в нашей жизни. Возлюбленные, не позволяйте заглушить Слово, полученное от Бога. Сегодняшняя жизнь такова, что мирские заботы угнетают людей, и многие только и думают, как разбогатеть, но в итоге ничего и не достигают. Написано: «Ищите же прежде всего Царство Божье и правды Его, и все это приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Если будем прежде искать Божьего Царства, Господь позаботится обо всем остальном. Пусть Божье Слово живет в ваших сердцах и царствует в вашей жизни, будет выше всех забот, богатств и пожеланий. Вот тогда вы увидите Божью славу. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 июня. Будьте смелее. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Притча 28.1. Одна из причин, по которым люди не молятся и не просят у Бога то, что им нужно, заключается в том, что они не чувствуют себя достойными. Им не нравится, как они живут. Им кажется, что они недостаточно духовны. Они не верят, что Бог будет их слушать. Мы все ошибаемся и нуждаемся в Божьем прощении и милости. Его благословения изливаются на нас даже тогда, когда мы совершаем ошибки. Когда мы просим о чем-либо Бога, мы должны осознавать свой статус Божьих сыновей и дочерей, ставших праведными благодаря крови Иисуса, пролитой за нас. В противном случае мы не сможем ясно слышать Его голос или правильно понимать Его ответы. Мы часто думаем, что наша праведность строится на наших правильных делах, правильных словах, правильном поведении, правильных убеждениях. На самом деле мы не можем добиться праведности своими усилиями. Мы можем стать религиозными, но неправедными. Подлинная библейская праведность не имеет ничего общего с правильным поведением. Праведность – это следствие того, что Иисус сделал ради нас. Его праведность становится нашей праведностью благодаря тому, что мы верим и принимаем жертву Христа. Помня о том, что Иисус совершил для нас, мы постепенно учимся поступать благочестиво. Но следует помнить, что Бог отвечает на наши молитвы не потому, что мы заслужили это, а потому что Он добр и милостив. Мы можем смело приходить к Нему в молитве и ждать ответа от Него. Божье слово на сегодня. Бог обратит ваши ошибки в благословение, если вы будете доверять Ему и смело молиться. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: так.
1: Пусть будет так.
2: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На 2-й день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура Skillet. Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Может ли муж запретить жене заниматься каким-то небиблейским или просто ненужным занятием?
3: Отношения мужей и жен достаточно ясно представлены нам в Священном Писании. Библия говорит об этом с разных сторон, и здесь, конечно, для каждого мужа и каждой жены есть большое поле, где они могут почерпнуть истину, которая нужна для них, для того, чтобы правильно сформировать свои взаимоотношения. Вопрос, который представлен, достаточно интересен. Он связан с тем, что многие мужья и многие жены, к большому сожалению, не совсем понимают сущности того, каким образом Библия представляет их взаимоотношения. В послании апостола Петра, в первом послании апостола Петра, в третьей главе, мы видим место, которое, казалось бы, говорит вот о подобных вещах. С первого стиха здесь сказано: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Многие мужья, к большому сожалению, воспринимают это место Писания как то, что регулирует их деятельность. Но если мы посмотрим внимательно, мы обнаруживаем, что это сказано совершенно не мужьям. Здесь говорится к женам: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Здесь есть еще одна очень важная деталь. Слово «повинуйтесь» в оригинале, в греческом оригинале, оно стоит в среднем залоге. Это значит, что исполнить это повеление может только сама жена и только по своей собственной инициативе. Ее невозможно заставить это сделать. То есть Бог говорит жене, средний залог, это значит, объект оказывает действие на самого себя. То есть он говорит: жена сама добровольно должна повиноваться мужу. Это ее общее отношение к мужу, оно поможет, это отношение поможет мужу становиться лучше, приходить к Богу, жить точнее в соответствии с Божьим Словом. И так далее. Так вот, некоторые воспринимают вот это слово, некоторые мужья, к большому сожалению, как обязанность жены выполнять каждую прихоть мужа. В действительности это не так. Библия говорит о том, что муж – глава жены. В первом послании к Коринфянам мы читаем в 11 главе, в самом начале этой главы, мы читаем очень ясное выражение, где апостол Павел, объясняя то, как устроены взаимоотношения мужа и жены в браке, он говорит следующее с 3 стиха: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог». То есть ясно сказано, что муж глава жены. Некоторые люди, к большому сожалению, воспринимают слово «глава» неправильно. Они воспринимают его больше как главарь. То есть тот, кто вот в действительности дает команды, которые нужно выполнять. Быть главой – намного более сложное явление. Для того, чтобы муж мог быть главой, для этого ему нужно заработать авторитет. Ему действительно нужно жить так, чтобы его глава, его главой был Христос. Здесь сказано: всякому мужу глава Христос. Вот настолько, насколько муж покоряется Христу, настолько он приобретет способность вести за собой. В пятой главе послания к Ефесянам сказано еще более подробно об ответственности мужа. Здесь говорится следующее: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть сказано о том, что муж любит жену, должен любить свою жену жертвенной любовью, такой любовью, как Христос возлюбил церковь. Это не значит, что он должен быть подкаблучником, что жена управляет и делает все то, что она считает нужным. Совершенно нет. Речь идет о том, что муж, познавая Христа, имеет на себе ответственность повести к Иисусу Христу всю свою семью, включая жену, конечно, прежде всего, и потом детей. Это, как я уже сказал, более сложное явление. Для этого нужно иметь внутренний процесс духовной жизни. Для этого нужно познавать Господа. Для этого нужно наполнять сердце Его любовью. Для этого нужно тонко и чутко знать сознание жены, знать ее внутренний мир, знать, чем она живет. Для этого нужно и приобрести навыки того, чтобы каким образом помогать жене правильно развиваться, помогать ей выбирать лучше. Вообще слово «заставлять» очень не подходит к взаимоотношениям любви. Слово «заставлять» предполагает какое-то внешнее насильственное воздействие. Брак же предполагает любовь, мир, долготерпение, способность убеждать, способность показать правильный путь, способность повести этим путем. Поэтому я советовал бы этим людям, которые задают такой вопрос, посмотреть на свою жизнь, посмотреть на семью именно глазами Писания, а не глазами человеческих попыток перетягивать одеяло на себя для того, чтобы добиться своих каких-то преимуществ, которые позволили бы вам управлять жизнью другого. Дай Господь вам мудрость во всем этом очень сложном деле.
1: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
0: И в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

войди в мою сущность. Будет созвучность, благополучность жизненных строк.

вытравлю глупость, фригидную трусость, зависимость, скупость. Мне нужен лишь вдох.

ты сила и чуткость, в бою обоюдность, дверь и доступность, творец всех эпох.

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Во время пребывания Максимиана, соправителя императора Диоклетиана в Александрии, им были разосланы вестники по всем городам, чтобы созвать весь народ на языческий праздник. В день праздника в храм вошла одна девушка по имени Екатерина. Она отличалась красотой и богатством, и многие богатые князья искали ее руки, но всем она отказывала. Теперь же в храме она обличила Максимиана, говоря: «Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким идолам? Познай небесного Бога безначального и бесконечного. По его воле цари царствуют, и мир стоит. Он сошел на землю и сделался человеком для спасения нашего». Максимиан заключил ее в темницу за неуважение к языческим богам. Затем он велел собрать ученых, чтобы разубедить девицу, но они не могли противостать ей в слове и признали себя побежденным. Царь не оставлял, однако, намерения убедить Екатерину и старался прельстить ее дарами и обещаниями почести и славы. Но Екатерина отвечала, что одежда мученицы для нее краше царской багряницы. Между тем Максимиан удалился по делам из города. Царица Августа, жена его, много слышавшая о дивной красоте и мудрости Екатерины, пожелала видеть ее и по ее убеждению приняла веру христианскую. Когда царь возвратился, то снова послал за Екатериной. Твердость святой исповедницы снова возбудила у него злобу. Он велел принести колесо с острыми зубами и грозил привязать ее к этому страшному орудию казни, но и угрозы не устрашили Екатерину. Тогда царь велел предать ее этой ужасной казни, но едва только началось мучение, как невидимая сила сокрушила орудие муки, и Екатерина осталась невредимой. Царица Августа, услышав о случившемся, вышла из дворца своего и стала укорять мужа, как он смеет бороться с самим Богом. Царь страшно разгневался и повелел умертвить свою жену. На другой день царь в последний раз призвал Екатерину и склонял ее к замужеству. Но и это было напрасно. Видя тщету своих усилий, царь велел предать ее смерти. Вот такая история.
3: Из коллекции вечных хитов.

Псалом 137. Я славлю, Господи, Тебя, всем сердцем пламенно любя, перед земными божествами. Во храме я Твоем стою и гимн торжественно пою под расписными куполами. Тебя, Господь, благодарю, Ты истину открыл свою, которая всему основа. Когда в молитве я взывал, Ты в душу радость мне вселял через божественное слово. Да будут восхвалять цари Тебя от утренней зари и воспоют пути Господни. Твоя же слава велика на все грядущие века, как и вчера, так и сегодня. Высок над краем ты земли, и видишь гордых издали. В твоей покоюсь я деснице. Ты бросил всех моих врагов в глубокий, как колодец, ров, и не спасли их колесницы. Когда пойду в далекий край, меня, Господь, не оставляй среди враждебных мне селений. Хочу словам Твоим внимать и чаще руки поднимать под дождь Твоих благословений.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью», а уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Читаем вместе.
1: Демас Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

проявляя Божью победу, как будто бы ничего не случилось. Всю дорогу, 5 кварталов расстояния к аудитории. Роза печалилась, что нужно было расстаться со Стефаном, но мы напомнили один другому, что с госпожой Ньюман он был в наилучших руках. Когда же высокий занавес в аудитории раздвинулся, и Роза у пианино исполнила первые аккорды радостного вступительного гимна, который наполнил весь городской зал, вряд ли кто-то мог подумать, что у нее были переживания. Затем Билли подошел к микрофону и попросил всю церковь встать на ноги для молитвы и просить Бога об исцелении Стефана. Мы все молились, пели и славили Бога. Так сильно было присутствие Духа в собрании, что когда мы вернулись домой на ужин, перед вечерним собранием мы все ожидали, что Стефан, ковыляя, встретит нас у двери. Но пока изменений не было. Госпожа Ньюман меняла его потные ночные рубашки, а Гэри постелила свежие простыни в кроватке. Не было перемены в полночь, когда мы вернулись с вечернего собрания. Высокая, как и прежде, температура и тусклые невыразительные глаза. Все же что-то особое случилось в этом небольшом деревянном доме. Первый раз после нашего приезда я уснул, как только моя голова коснулась подушки. Утром меня разбудила госпожа Ньюман, постучав в мою дверь. «Горячки больше нет, температура нормальная, придите, посмотрите!» Все мы, госпожа Ньюман, Роза, Гэри и я, столпились возле кроватки. Стефан спокойно лежал на боку, бледный, с усталым видом, но его большие коричневые глаза сияли прежним блеском. «Хочу пряник», — сказал он. Когда мы ушли на послеобеденное собрание, он уже сидел и заканчивал кушать целую коробку пряников. На следующее утро не было и признаков того, что он был болен. Во время этой болезни мы мало думали о нашем коммерческом кризисе и еще меньше о потерянных Розой часах. «А теперь, — сказала Роза, — уже среда, и я пойду опять искать мои часы». Нам следовало бы знать с самого начала, кто стоял за всеми этими неприятностями, Демос. Это он, сатана, сыграл над нами свои злые шутки. Мы все занялись поисками часов, обыскивая каждый ящик, чуланчик, карманы, складки в одежде. Часов нет. Не было приятных новостей и из мельницы. Падение цен на зерно было не случайностью, а всеобщим упадком цен на товары по всей стране. Каждый день наша мельница теряла $1000. Когда отец с Ричардом в конце недели приехали к нам, он был весьма озабочен. «Мы не можем так продолжать, Демос. Если и дальше пойдет так, как предыдущие несколько недель, мы потеряем все наше предприятие». В субботу утром мы с отцом и Ричардом ехали на районную выставку во Фресно. Для молочника нет большего удовольствия, чем любоваться хорошими коровами. Я рассчитывал, что это поможет отцу забыть наши финансовые потери хоть на некоторое время. Время прошло очень быстро, и нам нужно было торопиться на послеобеденное собрание. У выхода с выставки Ричард остановился, очарованный человеком, продающим маленьких зеленых ящериц по $1 за штуку. «Папа, купи мне одну!» «Не будь глупым, сынок, ты хочешь перепугать маму этой слизкой ящерицей в доме?» «Пожалуйста, папа, пожалуйста!» «Они не слизкие!» Он поднял одну из этих тварей и нежно погладил пальцем. «Пожалуйста, папа!» Я с удивлением посмотрел на Ричарда. Он никогда раньше не настаивал на своем. Я еще больше был удивлен, когда отец вынул из кармана доллар и дал ему. «Пусть у мальчика будет ящерица», — побронил он меня. Я со вздохом сел в машину. Отец никогда не был таким сочувственным, когда я был мальчиком. На улице Джей я обратился к Ричарду. «Теперь, Ричард, ты должен отпустить это существо в траву. Я не хочу в доме слышать визжащих женщин». «Окей, папа, но я хочу только показать ее Гэри. Скажи ей, чтобы она вышла». Но к моему ужасу вышла госпожа Ньюман. Она заглянула в руки Ричарда и приятно улыбнулась. «Хамелеон!» – вскрикнула она. «Ой, какое красивенькое существо! Мы сейчас найдем коробочку, в которой будем держать его». Она быстро направилась к куче отбросов, которые были подобраны в субботу после обеда. «Хамелеон! Вот что это!» Госпожа Ньюман рылась в поисках коробки. «Это слишком большая. Нет, нам нужна с высокими боками. А вот это как раз то, что нам нужно». Она подняла крышку коробки, в которой упаковываются ботинки. Эту коробку через час увезла бы грузовая машина на свалку.
На дне коробки лежали бриллиантовые часы. Так что в этот день вся семья, кроме одной весьма популярной ящерицы, еще приобрели познание того, что Бог вникает во все детали нашей жизни.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро всем, друзья!
2: Доброе утро, дорогие! Снова суббота на дворе у нас, поэтому совместный эфир радио «Чистая волна FM» и студия «Пилигрим» сегодня опять с вами в прямом эфире каждую субботу с 8 до 9 утра по московскому времени. Мы приглашаем вас в наш разговор. Сегодня в студии Юрий и Елена Кривонос. И вы можете писать свои комментарии, заходить на наш канал «Пилигрим» в разных соцсетях и оставлять свои комментарии. А на какую тему поговорим сегодня, Юрий Анатольевич?
1: А вот скажите мне, что важно для общения? Для общения?
2: Для общения важно как минимум двое.
1: Конечно, безусловно. Что можно назвать общением, если там нет вот как минимум двоих? Можно ли это общением назвать? Но для общения важно знание языка. Говорить с человеком на одном языке. Бывает, знаете, люди разговаривают оба на русском, но друг друга не понимают, и поэтому говорят, на разном языке разговаривали, на разных языках. Он на своем, я на своем. А если вы разговариваете с человеком из другой страны, из другой культуры, то, безусловно, необходимо еще и знание его родного языка, не только понимание темы, на которую вы говорите, и согласие вместе пообщаться, но еще и знание этого языка. Если это знание есть, тогда все легко.
2: Ну, хотя бы язык жестов.
1: Ну,
2: тоже язык.
1: Ну, конечно, язык жестов — это тоже язык, но это же очень примитивное общение. Это из разряда «дай спасибо» вот или «покажи куда». Но на самом деле общением это серьезным назвать сложно. И другое дело, когда мы знаем язык. Или у нас есть человек, который знает язык, вот тот самый переводчик. Тогда наше общение может быть долгим, содержательным, взаимоназидающим. В общем, принести много пользы. Поэтому знать языки важно. И сегодня мы с вами, друзья, поговорим о языках, на которых Бог разговаривает с человеком. Вот любопытно, что мы даже не задумываемся над этим. Ну, подождите, неужели Бог не знает языков? Неужели Бог не знает русского языка? Ты по-русски сказать мне можешь, Господи? Бог может. Вопрос в том, поймем ли мы. Вопрос еще в том, как говорить на том или ином языке. Вот божественные языки, они учат нас не просто словам, не просто каким-то понятием, смыслом, да, но они еще показывают нам содержание, показывают нам глубину, показывают нам вот эмоциональную сторону. Ведь одно дело услышать что-то от Бога, а другое дело понимать, о чем Бог хочет человеку сказать. Вот это совершенно другое дело. И тут важно, конечно, в эти языки проникнуть.
2: Ну вот научиться, конечно, понимать голос Божий, отличать его в своем сердце, в своей голове от всяких разных других голосов. Как знаете, часто бывает в каких-нибудь фильмах или мультфильмах в детских, когда вот на одном плече сидит ангел, на другом бес, и вот они что-то своему
1: подопечному,
2: да, что-то в уши вкладывают. Он их не видит, но вот этот диалог в своей голове у него идет. И вот кто победит?
1: Но вот здесь как раз и хорошо нам научиться различать голос Божий. И оттенки этого голоса, наверное, их и можно назвать этими самыми языками, они должны в наше сердце глубоко проникнуть. Потому что когда мы научаемся их различать, тогда мы понимаем, кто говорит нам. Потому что важно в духовном мире даже не что говорит, а кто говорит. А если это Бог говорит, это всегда к нашему благу. Если это дьявол говорит, лукавый говорит, что бы он нам ни говорил, льстил или обещал, это всегда к нашей беде. Поэтому здесь очень важно различать голос Божий. А голос Божий или вот эти языки, или вот эти звуки голоса Божьего, которыми мы его различаем, они и важны для нашего понимания.
2: Ну, тема наша называется, я так понимаю, «Девять языков Бога для общения с нами». Да. Девять. Очень интересно.
1: Или девять, можно сказать, оттенков его голоса. Можно тоже так назвать. Тоже хорошее название.
2: Давайте с первого начнем.
1: Первый – это язык веры, которым Бог говорит с человеком. Вот что любопытно. Мы можем слышать разных людей. Они говорят по-разному. Они говорят, может быть, хорошие и правильные вещи. Особенно, когда мы переживаем какие-то непростые ситуации в нашей жизни. Но один приходит и говорит нам, например, сам виноват, да? Вот ты к чему шел, то и получил. А вот тебе заслужил, получай. А другой говорит, так всегда. Хорошим людям не везет. Мне тебя жалко. А третий... Он говорит, ничего, вставай, идем, двигайся, силы дальше. Есть, Бог даст. Понимаете? И вот какой язык, да, или какой оттенок будет нам ближе, какой нас вдохновит. Бог всегда хочет вдохновить человека. Бог говорит с человеком языком веры. Встань, ободрись, не бойся, пойди.
2: Мне казалось, это мы говорим. Языком веры. Независимо от того, чувствуешь ты в сердце что-то или не чувствуешь, ты Бог, принимаешь определенные решения.
1: Бог верит в нас. Бог верит в то, что Он замыслил, то, что Он задумал. Но не просто верит, Он знает, да? Это будет осуществлено. Но смотрите, Христос, когда разговаривал с учениками, ведь Он говорил с ними всегда языком веры. Это нередко было в форме некоего легкого упрека. Неужели не могли вы, да? Неужели вы не знаете, кто с вами? Неужели, Филипп, ты не видел отца, а ты посмотри на меня? То есть он всегда их побуждает к вере. И он всегда им демонстрирует веру. Христос демонстрирует веру. Христос нигде... как бы не пользуются своими божественными атрибутами, да, но всегда исповедует. Исповедует свое упование на Небесного Отца, исповедует послушание свое божественному плану. Он куда-то идет и идет с верою, зная, что то, что он замыслил, будет осуществлено, то, что Бог замыслил, будет осуществлено. И вот здесь как раз он показывает пример людям. И, собственно, он учит нас. Он учит нас, конечно же. Он говорит Аврааму, например, следуй за мною. И Авраам следует за Богом. И Авраам учится этому языку.
2: А вот здесь интересно, каким образом Бог говорит Аврааму, следуй за мною. На каком языке, на каком из вот этих девяти, как он это понимает?
1: Как он это понимает? Я думаю, что Авраам услышал то, что было глубоко в его сердце. То, что, может быть, он никому не раскрывал, но Бог подошел к нему, и Он как бы Аврааму показал, вот понимаете, такую вещь, ведь это не просто «следуй за мною», да? Это Кто говорит «следуй за мной»? Кто я такой, чтобы с неба услышать голос, чтобы в сердце услышать свой голос, который верит в меня, в меня, который о себе уже не помышляет, что у меня что-то будет хорошего. Вот племянника своего взял, и хорошо бы, если бы этот парень согласился быть моим сыном. И вдруг этот кто-то, кого я не знаю, в меня верит. И говорит, следуй за мною. Да. Вот это, конечно, я думаю, и вдохновило Авраама.
2: Но если говорить про Авраама, там ведь, посмотрите, в начало самой этой истории, прежде всего, Бог поговорил с отцом Авраама. И отцу он повелел идти вот в эту землю. И по пути отец умирает. И вот он Авраам, который следовал за отцом, которому сказал Бог идти. И вот вдруг отца не стало прямо посреди пути. И дальше уже Бог продолжает говорить самим Авраамом. То есть сначала Авраам слышал от отца, что с отцом разговаривал Бог, что дал определенное поручение, там, повеление, определенный призыв, и Авраам уже как-то был настроен на это.
1: Был настроен, возможно.
2: Это как бы оно не с бухты-барахты, знаете.
1: Но тем не менее, Авраам не пошел бы дальше, если бы не было разговора Бога с Авраамом. И вот в этом-то как раз и заключается вот эта важная идея. Бог показал, что он верит в Авраама и призвал Аврааму верить в него. То есть между ними установился такой контакт веры. И мы, друзья, с вами, когда откликаемся на призыв Божий, или когда призыв Божий к нам звучит, то это призыв веры в нас. То, что Бог говорит о том, что для нас возможно следовать за Ним, возможно жить совершенно новой жизнью, жизнью с Богом, а не безбожной жизнью. И нашему ответ будет также с верой.
2: Я вспоминаю свою жизнь, когда до 16 лет я жила в совершенно атеистической семье, в атеистической стране, и говорили, Бога нет, и я даже и не задумывалась о Боге. Но в 16 лет, когда я вдруг попала в общение верующих, и мне сказали, что Бог есть, и что Он меня любит, и что душа моя вечна, и она может погибнуть, если не встретиться со Христом. И я тогда решила вот первый раз в молитве обратиться к Богу. Это было очень странное состояние. Я в пустой комнате собираюсь разговаривать как бы ни с кем. Да, вот для общения, как мы сказали, нужно двое. Вот я одна собираюсь говорить, и только я сказала Господи, я поняла, что я не одна в комнате. Вот Он пришел, и вот с того момента вот так вера в мое сердце вселилась.
1: Хорошо. Да. Мы двигаемся дальше. Следующий язык, которым Бог разговаривает с нами, это язык поклонения и доверия. Вот важный момент. Бог не просто призывает человека, Бог призывает человека к поклонению. Бог раскрывает себя человеку, раскрывает свое достоинство, свое совершенство, свое могущество, свою власть. Когда Исаия, как мы читаем в Библии, увидел Бога на престоле, он воскликнул: «Горе мне, погиб я!» Так рождается истинное поклонение. Казалось бы, горе мне, погиб я. Но это не то самое горе, когда приходит на человека отчаяние, а это восторг, который загорелся в сердце пророка. Он увидел Бога, какого он есть. Бог хочет, чтобы человек постигал его, познавал его и поклонялся ему. И мы действительно разговариваем с Богом тогда, когда наша жизнь наполнена поклонением Богу. «Исполняйтесь Духом Святым, воспевая в сердцах ваших Господу». Так написано в Священном Писании. «Пойте Господу вся земля». А потом написано, что очень важно, чтобы мы приносили Богу жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Его. Христос всегда подавал пример ученикам в молитве, учил их молитве. И для нас это вот хороший пример. Хочешь поговорить с Богом? Приходи к Богу в поклонении.
2: Хочется спросить, для чего Богу наше поклонение? Но на этот вопрос давайте ответим, наверное, после музыкальной паузы.
1: Хорошо.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему сегодняшнему прямому эфиру. Напоминаю, по субботам совместно с радио «Чистая волна» FM в студии Юрий и Елена Кривонос, наша студия «Пилигрим» также приветствует вас. Ну, о поклонении мы тут во время музыкальной паузы поняли, что о поклонении это нужно нам отдельную передачу делать, чтобы об этом говорить. А мы сегодня говорим о 9 языках, на которых с нами общается Господь. Поэтому давайте перейдем к ним. Что у нас в третьем?
1: Следующий – это язык истины. А Бог говорит с человеком через истину. Бог человеку не лжет. Вот это очень важно. Бог не человек, чтобы ему лгать и чтобы ему как-то изменяться. А Бог открывает человеку что-то, открывает, как оно есть. И Христос говорит об этом ученикам, Христос говорит об этом в молитве Небесному Отцу. В Евангелии от Иоанна мы читаем такие слова, что Отец Небесный, Он истину, в Нем есть истина, и Слово Его есть истина. И поэтому всегда Бог нас будет учить этому языку. Он будет наставлять нас Духом Святым на всякую истину. Он будет вести нас к свету. Он не будет вести нас во тьму, где можно что-то спрятать, что-то сокрыть. В Боге нет никакой тьмы. И Священное Писание нередко призывает нас ходить во свете. Когда мы ходим во свете, мы имеем общение и с Богом, и друг с другом. А это значит, мы ничего друг от друга не скрываем, мы друг другу не лжем, не обманываем, не замысливаем чего-то такого нехорошего и недоброго. Христос о себе говорит, что Он есть и путь, и истина, и жизнь. И когда приходим мы к Богу, когда разговариваем с Ним, не надо лгать о себе, не надо придумывать о себе. Не надо говорить
2: такой,
1: о том,
2: какой есть,
1: приходи. Да, приходи, какой ты есть. Вот я истинно к тебе пришел. Истинно к тебе пришел, это значит, я не себя представил хорошего, красивого, как фарисей на молитве, да? А как мытарь, который бьет себя в грудь и говорит: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Вот я не просто показываю, я такой и есть. Я какой есть, такой к тебе прихожу. И Бог тогда говорит к нам, открывая себя, какой Он есть. И вот этот путь, язык истины, он всегда будет с нами.
2: Язык истины – это Слово Божие? Это Библия, это Священное Писание? Или это еще что-то? Или...
1: И в том числе Священное Писание, в том числе язык Библии, который открывает нам божественные истины. И учит нас также быть честными пред Богом, ходить в этой истине, не просто о ней разговаривать, а в ней ходить. Вот это очень важный момент. Тогда мы будем друг с другом, с Богом понимать. А следующий язык, который использует Бог для разговора с нами, это язык радости. Вот что любопытно.
2: Очень.
1: В Боге есть радость. В Боге есть торжество. Вот Бог не унылый Бог. Вы посмотрите, ведь жизнь, когда она приходит во всей полноте, она несет радость. Вот весна наступила после зимы, вот лето, все цветет, все приносит плоды, птицы поют, все, в общем-то, радуется, радуется жизни. В Боге торжество. Бог сотворил землю, Бог сотворил Эдемский сад, насадил в нем человека, и все это для радости. И если вы посмотрите, как Бог как Христос говорит о Царстве Небесном, ведь Он говорит это с некой такой, знаете, с неким восторгом, с ожиданием торжества. Ну, посмотрите, это и притча о человеке, ищущем хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную, mm-hmm. продает все и уходит с радостью, да, вот унося эту жемчужину. Это и о человеке, который в поле сокровища нашел, покупает все поле mm-hmm. и радуется сокровищу. Это и дерево, которое вырастает из малого семени, и в нем находят радость и утешение. Это и господин, который приходит и видит, что его слуги живут достойно его имени, а устраивает праздники для себя и для них. Это и брачный пир. Это вот история mm-hmm. о брачном пире, когда царь решает сделать для сына своего, который собрался жениться, большой брачный пир, большой праздник. Mm-hmm. Он приглашает туда людей из разных стран, из разных mm-hmm. направлений, всяких разных людей. И когда некоторые отказываются, для него это переживание и даже трагедия. Как вы не захотели со мной разделить радости? Вот не просто вы показали свое неуважение. Я ведь радуюсь, я радуюсь. И я счастлив. Ну, радуйся себе там. Понимаете, вот одна из сторон кощунства, а кощунство – это всегда такой религиозный грех, это пренебрегать вот этим божественным торжеством и божественной радостью. Угу. Ангелы радуются о спасенной душе. А кто-то говорит, да вот, то есть грешником был и вдруг Богу
2: все
1: пошел.
2: Все время надо оплакивать свои грехи.
1: Да не то, что оплакивать. Вот Богу не присущ вот этот человеческий цинизм, угу. в котором унижается все доброе, святое, все вот такое, может быть, с некой наивностью, но погруженное в ликование.
2: Ну вот божественная радость, она ведь отличается от радости этого мира. Вот, часто, знаете, когда проводишь какие-то праздники или попадаешь на какие-то праздники, вот люди в этом мире, они не понимают порой, как радоваться без спиртных напитков. А вот божественная радость, она как раз наоборот ни от чего вот такого не зависит, никаких допингов.
1: Да, но смотрите, человек употребляет допинг для того, чтобы погрузиться хоть как-то в эту радость.
2: Да.
1: А от Бога радость приходит легко, просто в Духе Святом. А в Боге есть торжество. И приходя к Нему, мы, может быть, и раскаиваемся в наших грехах. Но когда мы раскаялись, когда мы поговорили с Ним на языке истины, всегда приходит язык радости. Угу. Ангелы угу. радуются, в сердце приходит радость.
2: Ну, Царство Божие, мир и радость во Святом Духе.
1: Мир и радость во Святом Духе. И как Лермонтов пишет, и верится, и молится, да, и так легко-легко, понимаете, вот она.
2: И верится, и плачется.
1: Плачется, да. С душе, как там?
2: Да с души, как бремя.
1: Скатится сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Плачется, но плачется от радости. И вы смотрите, даже календарь Бог, когда дает человеку, ведь календарь, любой календарь, для чего он? Для праздников, для того, чтобы нам видеть, в какие дни будут дни радости, когда мы будем торжествовать, когда мы будем праздновать, когда мы будем что-то доброе вспоминать. И нередко в псалмах написаны такие слова, что «с радостным восклицанием идите к Господу». А радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь, пишет апостол Павел. Радость – плод Духа Святого. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. В Царстве Божьем радость. Это там, где Бога нет. Угу. Вот там печаль. И поэтому из печали со слезами уходим в радость божественную.
2: Ну, получается, для верующего человека у него всегда есть повод для радости, несмотря ни на какие обстоятельства.
1: Несмотря ни на какие обстоятельства, да, друзья.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Приветствуем всех, кто в это утро с нами. Продолжаем наш эфир в студии Юрий, Елена Кривонос. Говорим на тему 9 языков, на которых Бог общается с нами.
1: Да, или еще можно сказать 9 оттенков звучания божественного голоса, чтобы нам научиться понимать его.
2: Пятый.
1: Следующий язык, да, язык благодати. Как Бог использует этот язык? Он говорит с нами через благодать. А Бог благоволит к человеку.
2: Что вообще такое благодать? Вот немножко значение слова.
1: Благодать – незаслуженная милость. Угу. Благодать заслужить невозможно. Благодатью можно только воспользоваться. Вот, знаете, бывает, человек выходит, смотрит, солнце вышло, там, может быть, перед этим дождь прошел, все цветет и пахнет, и как-то на душе хорошо, и говорит, вот благодать, понимаете, что я сделал для этого? Да ничего не сделал, оно просто само сделалось от Бога. А я смотрю на это и радуюсь. И Бог учит нас этому языку. Бог учит нас благодати через прощение наших грехов. Бог учит нас благодати, предлагая нам дар спасения, которое мы не заслужили. Бог учит нас благодати, предлагая нам дар Святого Духа в церкви. Он изливает эту благодать в наши сердца, как апостол Павел пишет, «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Бог дает дар человеку. Он одаривает человека своей любовью, своим благом, вот окружающим этим миром добрым, по большей части, посылая, как написано, времена плодоносные. Вот послал Бог. И это божественная благодать. Мы видим, что когда Бог сотворил человека, Он сотворил его не для некоего квеста, чтобы человек проходил через трудности, а для того, чтобы человек был в этой благодати. И только вот выбор греховный, он человека этой благодати лишил. Но опять же, дал ему возможность воспользоваться другой благодатью, которая для него во Христе Иисусе. Вот через Христа мы снова возвращаемся в благодать. Бог всегда говорит с нами на таком языке.
2: Незаслуженная милость,
1: да.
2: Это его одно из любимых, наверное, вот изливать на нас. Ведь и Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
1: Да. Как мы можем говорить на этом языке? Быть щедрыми, быть добрыми.
2: Но также незаслуженно миловать тех, кто нас обижает или вокруг нас, кто, может, нас раздражает.
1: Конечно. Также Христос говорит, проклинают вас, а вы благословляете. А вот это как раз язык благодати. В языке благодати нет места для проклятия, нет места для горечи, нет места для ненависти. Есть место действительно для благословений. И вот знаете, наверное, благодать — это что-то похожее на вот эту добрую весть, которая приходит к человеку, когда он, например, сидит, несет наказание в местах, говорят, не столь отдаленных, но вот ему говорят, вот ваше прошение там удовлетворено, да, о том, чтобы сократить этот срок. Или человек, который в больнице лежит, и ему доктор говорит, ну вот лечение помогло, слава Богу, у вас ремиссия. Там, или, например, ну будешь здоров, проживешь еще 100 лет, и вот она благодать. Казалось бы, потерял последнюю надежду, а вдруг что-то пришло, вот эта благодать пришла. И когда мы этой благодатью делимся с другим, в том числе и даже с простой тварью, с домашними животными, вот, с тем, что нас окружает, несем божественную благодать в себе, мы говорим на верном языке и Бога верно понимаем.
2: Ну, хорошо. Шестой.
1: Шестой язык – это язык близкий. Предыдущему – это язык милосердия. Бог использует язык милосердия. Он похож на благодать. Но если благодать – это, вот знаете, показывает широту души, да, Бога, если так можно выразиться, вот, божественную благость. И нашу тоже, да, вот человек наполнен в сердце благодатью, ему хочется ко всем с добром идти, знаете, то милосердие — это как раз видеть нужду людей.
2: Но это ближе к состраданию.
1: Ближе к состраданию, конечно, милосердие, сострадание в себя и включает, безусловно. А, и вот здесь для нас тоже слова Христа, которые прямо говорят: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден к вам». То есть оказывайте милость людям. Да, многие из них ее не заслужили. Вот милосердие как раз превозносится над судом. Оно выше справедливости. Оно выше справедливости потому, что устанавливает высшую справедливость, ту, которую...

0: И вы помните историю, когда Христос рассказывает притчу, один человек был прощен, ему был прощен огромный долг в 10 тысяч талантов. Мы даже себе представить не можем, как это много. А он не простил долга человеку, который был должен ему каких-то 100 динариев. И вот душил его и требовал, чтобы тот вернул ему, бросил его в темницу, то есть привлек его к суду. И тогда спросил с него господин, который ранее простил ему долг в 10 тысяч талантов, не должен ли ты был поступить точно так же, как я поступил к тебе? Милосердный Бог ожидает от нас милосердия. И нередко Христос упрекал фарисеев, людей, которые говорят о себе, что они во что-то верят, религиозных, в том, что в них нет милосердия. Вы оставили суд, милость и веру. Вы оставили все это. Вы только судить готовы. И причем судом неправедным. Истинный суд вы оставили. Нет вас ни истины, нет вас ни милости, нет вас веры. Потому вы меня не понимаете. Я говорю к вам на этих языках, а вы не слышите. А вы говорите на своем языке. А какой ваш язык? Ваш язык лукавства и корысти. Вот ваш язык. И поэтому все время искали эти люди, где бы Христа подловить, на чем бы подловить. Знаете, и нередко бывает, что с нами тоже люди так разговаривают на языке лукавства, на языке корысти, на языке хитрости, на языке раздраженности, на языке неверия. Чем им ответить? А давайте говорить на языке милосердия, на языке благодати, на языке веры, на языке, да их еще истины. Много, да, истины, безусловно. К следующему языку перейдем. А следующий язык – это язык исцеления. Вот на каком языке.
1: Вот мы это любим очень. Но не всегда это исцеление к нам приходит, когда мы просим у Бога об этом.
0: А вы знаете, язык исцеления – это ведь язык служения ближнему. И здесь хорошо нам поможет его понять, этот язык, его изучить. Притча Христа о самарянине, о добром самарянине, который смиловался, или, как это сказать, снизошел к человеку, лежащему на обочине, избитому разбойником. Не священник по этой притче.
1: Милосердно поступил. На языке милосердия поговорил.
0: Да, на языке милосердия. Но ведь, смотрите, ведь он не просто его пожалел. Он ведь произвел какое-то действие над ним. Он начал его лечить. Он положил его на своего осленка, да, посадил в его свою машину, да, отвез его в гостиницу, помазал ему раны елеем. Он все, что мог сделать, сделал. Вот человек переживает о чем-то, страдает душой.
1: Оплатил все издержки.
0: Оплатил все издержки, конечно. Вот он, язык исцеления, это определенный процесс, когда мы берем на себя ответственность за какого-то человека. Мы хотим пройти вместе с ним определенный путь. А если этот человек подвержен различным пагубным привычкам, и просто так дать ему денег, это же ему не помочь.
1: Да.
0: Понимаете? А возможно даже погубить. Ему нужно исцеление, ему нужно лечение, с ним надо рядом быть.
1: Ну, какие-то душевные раны, это же тоже...
0: Конечно, да.
1: Нужен тот, кто сможет помочь их полечить.
0: Христос упрекает людей в это мы как раз читаем в Евангелии от Матфея, в 25 главе, не в том, что они его не исцелили, а в том, что когда он был болен, они его не посетили. Я был болен, а вы меня не посетили. Вот он, язык исцеления. Посети больного человека. Побудь с ним, посиди с ним. Принеси воды. Унеси, может быть, судно, если это необходимо. Иногда язык исцеления требует тяжелой, неприятной работы. Ну-ка, вот как заботиться о раненом человеке, о больном, о немощном человеке? А иногда кто-то проходит через это всю свою жизнь. И для кого-то этот язык очень понятный язык, особенно тот, который и сам постоянно нуждается в лечении, и когда он видит кого-то рядом таковым. Очень важный язык. Христос пришел для того, чтобы исцелить людей. Он говорит о себе, что

0: он пришел отпустить измученных на свободу, исцелить больных. Вот, и всегда мы видим Христа, говорящего на этом языке. И ведь он не просто взмахнул рукой, и все здоровы. Нет, он всегда говорит с человеком, он спрашивает, что он хочет. Он говорит с ним, вникая в его нужды, он отпускает ему грехи. В общем-то, это вот язык исцеления.
1: Можно приходить к Богу с просьбой об исцелении, какая бы рана ни была у вас
0: на сердце. Потому что это его язык. Он сопереживает нам в наших страданиях. И когда мы молимся о других, и когда мы молимся за других, даже возлагая на них руки, это все божественный язык.
1: Да.
0: И, в общем-то, даже возложение рук – это вот одна его часть.
1: Он понимает нашу боль, и даже не обязательно что-то много Богу объяснять. Он это чувствует. Прервемся еще на одну музыкальную паузу, а потом оставшиеся два языка еще разберем.
0: Не уходите, оставайтесь с нами.
2: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
3: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
1: Ну и для тех, кто, может быть, еще не знает, у нас есть приложение, которое называется «Христианское радио Пилигрим». Можете скачивать, устанавливать на свои телефоны несколько каналов, которые круглосуточно вещают и чтение Библии, и музыка для молитвы, и онлайн-вещание с песнями и проповедями. Но мы продолжаем, уже подходим к концу. Тема «Девять языков Бога для общения с нами». Какие же два осталось у нас?
0: Ну, следующий язык – это язык любви, друзья.
1: Ну вот, с него надо было начинать.
0: Ну, конечно же, может быть, с него и стоило начинать, но, с другой стороны, мне кажется, это универсальный язык, который понимает все и который доступен всем. Может быть, только некоторые люди, которые, ну, совсем, наверное, потерялись в этом мире, не понимают этого языка. Жалко их. Но вот Бог возвращает человека к разговору на этом языке. Бог говорит с нами через любовь. Другое дело, что нам трудно порой это понять и принять. И Бог говорит нам не просто через любовь, да, а Бог говорит к нам через любовь жертвенную. И она раскрывается во Христе. Так мы читаем в Священном Писании: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот как Бог доказывает свою любовь. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть Бог, говоря о своей любви к человеку, не просто говорит: «Ну, человек, я тебя люблю», или «Человек, я тебя люблю, вот тебе на чего-нибудь, ну, например, теплый денек хороший, а ты мне нравишься». Бог, говоря о любви к человеку, делает что-то, без чего человеку невозможно жить, невозможно к Богу прийти, невозможно без освобождения от грехов, невозможно без прощения, без восстановления отношений с Богом. И здесь как раз божественная жертвенная любовь. Она вот так себя являет. Она ничего не прячет, она не хитрая, она не лукавая. Она истинная, она верная, и она жертвенная. Вот Бог учит нас этому языку. И Христос говорит: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот вам, пожалуйста.
1: При этом сам не только за друзей своих, а Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
0: Да, то есть за врагов. То кто есть,
1: да,
0: кто
1: да.
0: возлюбит врагов своих? Вот Христос любит нас, даже когда мы для Него являемся врагами. И как Он это делает? А Он отдал Себя за нас, взял наши грехи и беззаконие. Кроме того, Христос постоянно об этой любви говорит. И говорит апостолам, и задает апостолам вопрос. «Любишь ли ты меня, Петр? Любишь ли ты меня больше, чем другие?» Кроме того, Христос являет и доказывает свою любовь людям, показывает, что возлюбил их по-настоящему, когда моет им ноги, когда служит он этим своим ученикам. У них масса вопросов. «Как ты, учитель, ты же нас больше?» А он: «Потому что вас люблю». «Потому что вас люблю, как отец любит детей своих. И Отец мой Небесный также вас любит, как сынов своих». И вот Бог разговаривает на этом языке. Христос напоминает об этом языке, когда рассказывает притчу, наверное, одну из самых прекрасных историй в Священном Писании, притчу о блудном сыне. Ведь это история о любви. О любви отца, у которого есть двое сыновей. И отец так любит этих сыновей, что еще при жизни своей разделил перед ними имение, чтобы видеть, как они поступят, чтобы оказать им помощь и милость в любом случае. Вот в этом есть какая-то прозорливость отцовская, но и любовь, конечно. И когда один из сыновей, забрав свое наследство, уезжает в другую страну и все это спускает на какую-то безумную, беспутную, распутную жизнь.
1: И оказывается у корыта со свиньями. Оказывается,
0: для него вот мотивом возвращению было вспомнить о том, что отец его любит. У отца моего...
1: Не только его, отец в принципе любит. Своих работников всех любит, он заботится о них.
0: Все. А вот это, кстати, любопытный момент. Действительно, он обо всех заботится, он всех любит. И поэтому он идет к нему, к отцу своему, рассчитывая на вот эту любовь. Пусть даже я не достоин называться сыном. Да. Что уж там он сказал отцу, когда уходил, нам Писание это не доносит, чтобы нас не огорчать, может быть, лишний раз. Но отец принимает его с любовью, почему любит сына, и возвращает его к себе как сына. Он смотрит на него как сына, как на сына. Вот всегда Бог так к нам. И Писание об этом подчеркивает много-много раз. Много раз.
1: Ну, кажется, что добавить еще к этому списку? Но уже вот прям мы как будто бы полноту. Но есть, я вот жду прям девятый.
0: Язык искупления. Язык искупления — это язык зрелости. Понимаете, не всегда мы доходим до уровня этого языка. Взять на себя ответственность за других — это серьезный язык. Не все так мыслят. Может быть, мыслят так родители, да и то не всегда. Мыслят так люди старшего поколения, может быть, да и то не все. Хорошо, если мыслят об этом политики, мы ожидаем этого от них, что это те люди, которые берут на себя ответственность за других. Хорошо, когда на этом языке мыслят военные. Когда на этом языке мыслят люди состоятельные, мы бы тоже так хотели. Но это язык зрелости, язык искупления, когда я беру на себя ответственность за другого человека. Христос или Бог, да, берет на нас, за нас ответственность на себя, за наши грехи, за наши беззакония. Он не просто их прощает, он несет их на себе, он платит цену.
1: Ну, как ребенок разбил окно мячом футбольным, приходит папа и платит за стекло.
0: Платят родители, да. И вот эти родители не понимают этого языка, когда они начинают посылать пострадавшего, да, человека от их ребенка, да, и не хотят никак... Вот что вы хотите от детей? Да, от детей мы, может, ничего и не хотим. Мы хотим от взрослых. Мы хотим, чтобы люди взрослые брали на себя ответственность. Вот язык искупления — это язык как раз этой самой ответственности. Через всю историю Бог учит человека этому языку. Каким образом? Человек приходит, приносит жертву за свой грех. Еще в древности это так было. Человек, написано, не приходи к Богу с пустыми руками. То есть это не вопрос того, что Богу что-то надо. Это вопрос в том, что ты готов...
1: Разговаривать с Богом на одном языке.
0: Да, быть соучастником. Бог что-то делает, и я хочу этого с Богом делать. Бог во что-то вкладывает, и я хочу в это вкладывать. Бог заботится о ком-то. Не надо мне говорить, Бог позаботится о тебе, иди с Богом, да? А нет, иди с Богом, и вот тебе нас с собою на дорогу что-то я дам, свое какое-то участие. Это очень важный язык. А мы, конечно же, не сможем выкупить все нужды человечества, мы не сможем со всеми долгами разобраться. Хотя, наверное, это есть какая-то мечта. Один человек вдруг говорит, вот если бы взяли бы банки и простили бы долги всем людям, но, вы знаете, тогда бы это уже были не банки, потому что банки, они для того и нужны, чтобы людей делать должниками. По-другому, наверное, у людей не получается. Но мы, да, можем. Мы можем подставить плечо нуждающемуся. Мы можем поддержать какое-то хорошее дело, в том числе вот и радио «Пилигрим». Кто нас поддерживает, или вообще кто поддерживает других людей, он говорит на этом языке. И Бог говорит на этом языке, поддерживая нас, посылая нам хорошие, добрые времена, заботясь и беспокоясь о нас. Пусть, друзья, язык этот будет понятен.
1: Ну что ж, спасибо, дорогие, что были с нами. Спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, ваши лайки, репосты. Все это не зря. И пусть Царство Божие распространяется. Всем желаем слышать Бога в своем сердце и говорить с Ним обо всем.
4: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

побудьте со мною, помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

0: Аудиомысли представляет.
1: Все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут, и не исполняют даже возможного.
2: Уильям Шекспир.
1: Сколько раз хочу признаться в любви, но каждый раз боюсь, что услышит не тот.
2: Бажена Кайзер.
1: Я 2 дня прожил, не видя вас, и тем доказал, что способен вынести все.
2: Бернард Шоу.
1: Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею.
2: Уильям Шекспир.
1: Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши, а не догадываемся, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любит.
2: Лев Толстой.
3: Радио Пилигрим.
4: Прямо сейчас новости христианского мира.
5: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На 2-й день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более миллиарда прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

кто мне ближний на этой земле. На обочинах столько людей, столько боли,

0: Христианские притчи. Испытание веры. Один ортодоксальный христианин принимал на веру все, что написано в Библии, буквально. Однажды к нему с вопросом обратился ученый. Согласно Библии, Бог сотворил землю 5000 лет назад. Но ученые обнаружили кости, свидетельствующие о том, что жизнь на земле зародилась на 1 000 000 лет раньше. В ответ христианин сказал: когда Бог создавал землю 5000 лет назад, Он намеренно оставил эти кости, чтобы испытать нашу веру и узнать, чему мы скорее поверим, Его слову или научному свидетельству.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 июня. Будьте смелее. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Притча 28.1. Одна из причин, по которым люди не молятся и не просят у Бога то, что им нужно, заключается в том, что они не чувствуют себя достойными. Им не нравится, как они живут. Им кажется, что они недостаточно духовны. Они не верят, что Бог будет их слушать. Мы все ошибаемся и нуждаемся в Божьем прощении и милости. Его благословения изливаются на нас даже тогда, когда мы совершаем ошибки. Когда мы просим о чем-либо Бога, мы должны осознавать свой статус Божьих сыновей и дочерей, ставших праведными благодаря крови Иисуса, пролитой за нас. В противном случае мы не сможем ясно слышать Его голос или правильно понимать Его ответы. Мы часто думаем, что наша праведность строится на наших правильных делах, правильных словах, правильном поведении, правильных убеждениях. На самом деле мы не можем добиться праведности своими усилиями. Мы можем стать религиозными, но неправедными. Подлинная библейская праведность не имеет ничего общего с правильным поведением. Праведность – это следствие того, что Иисус сделал ради нас. Его праведность становится нашей праведностью благодаря тому, что мы верим и принимаем жертву Христа. Помня о том, что Иисус совершил для нас, мы постепенно учимся поступать благочестиво. Но следует помнить, что Бог отвечает на наши молитвы не потому, что мы заслужили это, а потому, что Он добр и милостив. Мы можем смело приходить к Нему в молитве и ждать ответа от Него. Божье слово на сегодня. Бог обратит ваши ошибки в благословение, если вы будете доверять Ему и смело молиться. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Радио «Пилигрим». Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 27 июня, и тема сегодня «Ваше внутреннее убранство великолепно». Место Писания, 1 послание Коринфянам, 6:19. Апостол Павел говорит: «Разве вы не понимаете, что ваши тела — храм Духа Святого?» Слово «храм» является переводом греческого слова «неос». И «неос» — это очень особенное греческое слово, которое описывает очень красиво отделанную церковь или храм. Это необычайно украшенное место поклонения — храм, отделанный камнем, золотом, драгоценными камнями, серебром, красивыми-красивыми вещами, великолепно.

0: своей силой, дарами, плодами. Вот это да! Мы роскошно украшены внутри. И это то, о чем стоит подумать сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

во сне слышу мамин голос тихий. В том старом доме на краю села слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес —

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: О, джинсы.
1: Ему, видите ли, дырки на коленках не понравились.
0: Бред какой! Да это же несправедливо!
2: Слышали, что шеф наш сегодня учудил?
1: Что?
0: Нет, а что?
2: Теперь, если кто-то в течение рабочего дня поговорит по телефону, будет работать на 15 минут дольше за каждый звонок.
3: Догонишь ты!
2: Ага, если бы.
3: Да ладно тебе лапшу вешать.
2: Да делать мне больше нечего.
3: Да и что там, совсем?
0: Бред какой!
3: Это ж несправедливо!
1: С нашей точки зрения,
2: жизнь часто несправедлива.
0: Вот именно, несправедливо.
3: Вот стараешься, работаешь как лошадь.
2: Вот-вот, а премию дают тому, кто сидит, штаны протирает.
0: Вот именно.
2: Или пытаешься как-то честно жить, законы там соблюдать.
0: Угу, а некоторые просто наплевали на всех и идут по головам.
3: Видал я таких.
1: А почему так?
2: Да, а почему, собственно?
0: Почему жизнь так несправедлива?
2: Была бы моя воля, каждый получал бы по заслугам.
1: Согласен.
3: Вы хорошо подумали?
2: Конечно.
3: А помнишь, ты на Садовом скорость превысил, а гаишник сделал предупреждение и отпустил.
2: Ну?
3: Что «ну»? Ты заслужил штраф, а получил поблажку.
2: Ну подумаешь, поблажка, такое было-то раз в жизни. Что с того?
3: Но ведь ты ее не заслужил.
2: Ну не заслужил.
3: Так что лучше, милость или справедливость? Мы не всегда хотим получить то, что заслужили.
0: И уж точно, мы не хотим, чтобы Бог поступал с нами по справедливости.
1: Нет. От него-то мы всегда ждем милости,
2: любви
3: и прощения.
1: Слушайте, интересно, а мы можем быть... как он?
2: В смысле?
1: Как это? Мы можем относиться к другим лучше, чем они того заслуживают.
3: Не по справедливости, а по милости?
0: Делая добро и не ожидая ничего взамен?
3: Ну.
0: Это не так просто?
1: Я бы сказал, совсем непросто.
3: Но ведь к этому именно и призывает нас Иисус.
2: Любить других, как и он нас возлюбил.
0: Прощать, как и он нас простил.
1: Не ставить крест на том, кто оступился.
2: Дать человеку еще один шанс исправиться.
0: А если снова упадет? Еще один.
3: Так должны поступать ученики Христа.
1: Ну, по крайней мере, стараться.
2: Даже если это несправедливо.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 16. О дурной похоти, название которой, хотя соответствует многим порокам, усвояется по преимуществу постыдным телесным движениям. Но хотя похоти великое множество, однако, когда говорят «просто похоть», не прибавляя похоть чего, уму представляется обыкновенно срамная похоть плоти. Похоть эта овладевает всем телом, причем не только внешне, но и внутренне, и приводит в волнение всего человека, примешивая к плотскому влечению и расположение души. Наслаждение же от нее, наибольшее из всех плотских наслаждений, отчего при достижении его теряется всякая проницательность и бдительность мысли. Кто из любителей мудрости и святых радостей, проводящий жизнь свою в супружестве и желающий следовать словам апостола, поучавшего, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога? Первое послание к Солунинам, глава 4, стихи 4 и 5. Не согласился бы, чтобы деторождение не сопровождалось подобной похотью, и исполнение долга продолжения рода целиком подчинялось требованию воли, а не возбуждалось огнем похоти. Но и сами любители этого наслаждения не возбуждаются к нему исключительно своей волей. То побуждение приходит не ко времени, когда о нем никто не просит, а бывает, что душа горит, а тело остается холодным. Выходит, что похоть не желает покоряться не только воле деторождения, но и самому сладострастию. Сопротивляясь во всем обуздывающему ее уму, она порою сопротивляется и самой себе, возбуждая душу, но не возбуждая тело. Глава 17. О наготе первых людей, которую они нашли после греха, гнусную и постыдную. Справедливо, что эта похоть — предмет наибольшего стыда, и сами те члены, которые она приводит или не приводит в движение, называются срамными. Но такими они не были до грехопадения, ибо написано «и были оба ноги и не стыдились» — Бытие, глава 2, стих 25. Это не потому, что им не была известна их нагота, а потому, что нагота еще не была гнусной. Похоть еще не приводила в движение известные члены вопреки воле, плоть еще не явила своего неповиновения. Не слепыми были созданы люди, как думает порою невежественная чернь. Они видели животных, которым давали имена, а о ней сказано «и увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Бытие, глава 3, стих 6. Открыты были их глаза, но при этом не видели, то есть не обращали внимания на то, что если члены их не противятся их воле, то этим они обязаны облекающей их благодати. Как только эта благодать удалилась от них, сразу же в членах обнаружилось некое как бы самостоятельное движение, привлекшее благодаря их наготе внимание и заставившее устыдиться. Поэтому-то после того, как они явно приступили заповедь Божию, о них написано, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Бытие, глава 3, стих 7. Открылись глаза их не для того, чтобы видеть, они и прежде видели, а для того, чтобы понять различие между добром, которого они лишились, и злом, в которое впали. Поэтому и само то дерево было названо деревом познания добра и зла. Когда испытана тягость болезни, яснее становится приятность здоровья. И так узнали они, что ноги, то есть они были обнажены лишением той благодати, благодаря которой нагота их тел не приводила их в смущение никаким греховным законом, противоборствующим их уму. Таким образом, они узнали то, каким бы счастьем было для них этого не знать, если бы, повинуясь Богу, они не совершили такое, что заставило их убедиться на деле, сколь вредны неверности и неповиновение. Затем, приведенные в смущение неповиновением своей плоти, они шили смоковные листья и сделали себе опоясание, кампестрия, то есть подпоясание, сукцентория, детородных частей. Иные переводчики использовали именно слово «сукцентория». Впрочем, и «кампестрия», хотя и латинское слово, но произведено оно от термина «на поле» — «in campo», когда юноши на специальном поле упражнялись в разного рода играх на гиме, они покрывали повязками срамные члены, почему и повязанных таким образом простой народ называет «кампестрати». Итак, что против неповиновавшейся воли возбудила отказавшаяся повиноваться ей похоть, то стыдливо прикрыла скромность. Поэтому у всех, даже у самых варварских народов, принято покрывать срамные части. Говорят, что и в мрачных пустынях Индии, где некоторые из индийцев предаются философским занятиям на гиме, почему и называются гимнософистами, принято покрывать детородные члены, хотя все прочие части тела остаются обнаженными. Глава 18. О стыде совокупления не только публичного, но и супружеского. Само то, что совершается с такой похотью, ищет прикрытие не только тогда, когда речь идет о каком-либо растлении, каковое преследуется человеческим судом, но и в случае общения с публичными женщинами, которое земным градом дозволяется. По требованию естественной стыдливости для самих публичных домов существует старательно охраняемая тайна. Распутству легче избавиться от уз запрещения, чем бесстыдству сбросить покровы со своего безобразия. И это безобразие считают таковым сами безобразники, хотя они и любят его, но выставлять на показ не смеют. Но даже и само супружеское совокупление, долженствующее быть по всем законам ради деторождения, при всей своей честности требует для себя удаленного от свидетелей ложа. Разве не высылает оно за двери всех слуг, всех родственников и вообще всех, кого в другое время всегда рады видеть супруги? Справедливо сказал один из величайших представителей римского красноречия, что все, что делается хорошо, хочет, чтобы его видели и о нем знали, а это, даже и совершаемое по закону, стыдится, чтобы его видели. В самом деле, кто не знает, что нужно делать супругам, чтобы у них рождались дети? Ведь для этого-то столь торжественно и заключаются браки. А между тем, при зачатии детей не дозволяется присутствовать и самим детям, родившимся прежде. Это дело законное, и о нем знает общественное мнение, однако же оно избегает сторонних глаз. Почему это так, как не потому, что приличное по природе сопровождается постыдным по греху? Глава 19. О том, что части души, гневные и похотливые, имеют такие испорченные движения, что их необходимо сдерживать уздою мудрости, чего при здравом состоянии природы до греха не было. Поэтому и те философы, которые более всех приблизились к истине, признавали, что гнев и похоть — порождение низшей части души, ибо движения, вызываемые ими, бурны и беспорядочны, даже в тех случаях, когда они допускаются мудростью, а потому они особенно нуждаются в руководстве ума. Эту третью часть души они представляют главенствующей над всеми остальными, и если остальные готовы ей подчиняться, то в человеке царит справедливость. И эти-то низшие части, которые признаются испорченными даже в человеке мудром и воздержанным, так что его ум должен постоянно усмирять их, обуздывать и отвлекать от того, к чему направлены их неправильные движения, обращая их к тому, что дозволено законом мудрости. Гнев, например, к применению законного наказания, похоть к обязанности продолжения рода. Эти, говорю, части не были испорченными в раю до греха. В них не проявлялись движения к чему бы то ни было вопреки справедливой воле, и, следовательно, они без труда удерживались в своих границах, правящую уздою разума. Ибо теперешние их движения, кое живущие справедливо и благочестиво, умеряют, то с большей, то с меньшей легкостью, но не иначе, как сдерживая и обуздывая. Не есть признак их здорового природного состояния, но расслабление вследствие повреждения. А то, что проявление гнева и других душевных движений стыдливость не скрывает, так как проявление похоти в детородных членах, то единственная причина этого заключается в том, что во всех прочих случаях органы тела приводятся в движение не самими страстями, а сочувствующей им волей. Произнесший в гневе бранное слово или даже ударивший кого-нибудь не смог бы совершить этого, если бы его воля не привела в движение язык или руку, которыми она движет, когда пожелает, и безо всякого гнева, в то время как над детородными частями тела похоть усвоила себе такие права, что без нее они приходить в движение не могут. Это-то и составляет предмет стыда. Человек охотнее снесет присутствие целой толпы, когда несправедливо гневается, чем присутствие хотя бы одного свидетеля при его законном совокуплении с женой».

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Что все это значит, когда молитва остается неотвеченная? Когда продолжительная боль, а Бог, кажется, ничего не делает, несмотря на веру. Нередко в такой момент любовь Бога сильнее, чем всегда. Библия говорит, кого Бог любит, того наказывает. Всякое наказание в любви превыше акта веры, выше молитвы или обещаний. Я вижу боль, но это может быть его любовь ко мне. Это, возможно, его любящая рука шлепает меня за мое упрямство и гордость. Мы имеем веру в нашу веру. Мы делаем большой акцент на силу нашей молитвы, чем на его силу, которую он вкладывает в нас. Мы хотим представить Бога, чтобы потом читать его как книгу. Мы не желаем иметь сюрпризы или быть сбитыми с толку. И когда это происходит вопреки нашим представлениям о Боге, мы говорим, это не может быть Бог, он так не работает. Мы так заняты работой для Бога, что забываем, что он пытается работать на нас. Вот что значит жизнь. Бог трудится над нами, стараясь сделать из нас особые сосуды своей славы. Мы же так заняты, молясь изменить положение вещей, что имеем мало времени, чтобы молитва изменила нас. Бог не дал нам молитву и веру как секретные инструменты для избранной группы экспертов, чтобы что-то узнавать и что-то вырывать из него. Бог говорит, Он больше готов дать, чем мы хотим получить. Почему мы используем молитву и веру как ключ или инструмент, чтобы открыть то, что никогда не было закрытым. Молитва не для пользы Бога, но для нас. Бог не является каким-то вечным святым и дразнящим. Он не окружил себя загадками, чтобы человек разгадывал их и, как бы говорит, мудрый получит премию. Мы так перепутаны по этому вопросу, молитва и вера. Мы имеем смелость думать о Боге, как о нашем личном джинне, выполняющим любые наши желания. Мы думаем, что верой можем обязать Бога с Его обещаниями. Мы думаем, что угождаем Богу, приперев Его к стене, крича, «Господь, Ты не можешь отойти назад от Своих обещаний! Я хочу получить Мое! Ты связал себя Своим Словом! Ты должен сделать это, а иначе Твое Слово не истинно!» Мы теряем истинный смысл молитвы и веры. Мы видим Бога только как дающего, а себя как принимающего. Но вера и молитва – путь, средство, через которое мы становимся ближе к Богу, исполняемся Духом Божиим. Молитва, вера должны быть использованы не для того, чтобы взять от Бога, но чтобы дать Ему то, чем мы можем Ему угодить.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Блэс Паскаль. Мысли. Раздел 3. Доказательство бытия Иисуса Христа. Вступление. Люди в большинстве своем обладают способностью не думать о том, о чем не хотят думать. «Не обращай внимания на те места, где речь идет о Мессии», — говорил еврей своему сыну. Такие же советы подают и наши отцы. Такой же позиции держатся все религии, и ложные, и наши истинные. Но иные люди просто не способны не думать. Напротив того, чем больше им запрещают, тем больше они думают. И отрекаются не только от лжерелигий, но и от религии истины, если нет серьезных доводов, ее подкрепляющих. Доказательства истинности христианской веры, нравственность, учение, чудеса, пророчества, образы речи.

0: Седьмое – народ иудейский. Восьмое – пророчество. Девятое – преемственность. Десятое – учение, дающее объяснение всему сущему. Одиннадцатое – святость этого завета. Двенадцатое – весь ход мироздания. Несомненно, что после всего вышесказанного любой человек, сознающий, и что такое наша жизнь, и каково оно это вероучение, склонится на сторону христианства, если, разумеется, христианство проникает в его сердце, и смеяться над ним и ему подобными нет ни малейших причин. Иисус Христос, в котором оба завета, ветхий, ожидая его пришествия, новый, считая мерилом мерил, видят свое средоточие. Глава первая. Ветхий Завет. Пункт первый. Моисей. Почему Моисей так удлинил человеческую жизнь и так сократил число поколений? Потому что не долголетие человека, а многочисленность поколений постепенно затемняет ход событий. Ибо только при смене людей может исказиться облик истины. При этом он устанавливает два события, два главнейших из когда-либо свершившихся, которые всегда следует твердо помнить. Сотворение мира и всемирный потоп, столь недавние, что их, так сказать, можно потрогать. Сим, который видел Ламеха, который видел Адама, видел также Иакова, который видел тех, которые видели Моисея. Следовательно, всемирный потоп и сотворение мира не выдуманы. К такому выводу пришли люди, хорошо в этих вопросах осведомленные. Долголетие патриархов не только не привело к тому, что события минувших времен канули в бездну забвения, но, напротив того, помогло сохранить их в людской памяти. Ибо человек порою недостаточно осведомлен в истории своих предков из-за того, что никогда не жил с ними, что они сошли в могилу раньше, чем его разум окреп. Между тем, в пору, когда люди жили так долго, дети долго жили со своими праотцами и подолгу с ними беседовали. О чем еще они могли беседовать, как не об истории этих своих предков, если к ней сводилась вообще вся история, если не существовало еще ни школьных уроков, ни наук, ни искусств, занимающих чуть ли не главное место в обычных наших беседах. Поэтому нет сомнения, что в те времена любой народ бережно хранил в памяти свое родословие.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл C-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 27. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризни от любящего и лживый поцелуй ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего». Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь что отвечать злословящему меня. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего». Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и мазь в правой руке своей, дающей знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподняя и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделиться от него глупость его. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род? Прозябает трава и является зелень, и собирают горные травы. Овцы – на одежду тебе, и козлы – на покупку поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Глава 4. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные! Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе! Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу». В укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 12. Когда царство Роваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Роваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1200 колесниц и 60 000 всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, ливиянам, суххитянам и ефиоплянам. И взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей пророк пришел к Роваму, князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: «Они смирились, не устреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Роваам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявшим вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, а потом опять относили их в палату телохранителей». И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Роваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Роваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его – Наама, аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Роваамовы первый и последний описаны в записях Самея пророка и Ады, прозорливца, при родословиях. И были войны у Роваама с Иеровоамом во все дни. И почил Роваам с отцами своими, и погребен в городе Давидовом. И воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 13. В 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Михаия, дочь Уриилова, из Гевы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 000 человек отборных. А Иеровоам выступил против него на войну с 800 000 человек, также отборных, храбрых. И стал Авия на вершине горы Цемариамской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилев, дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иеровоам, сын Навата, враб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Роваама, сына Соломонова. Роваам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что у вас великое множество, и у вас золотые тельца, которых Иеровоам сделал вам богами? Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с 7 овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле». И сожигают они Господу всесожжение каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник, и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа, Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они к Господу, а священники затрубили трубами, и воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки их. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное. И пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа, Бога отцов своих. И преследовал Авия Иеровоама, и взял у него города Вифиль, и зависящие от него города, и Иешану, и зависящие от нее города, и Ефрон, и зависящие от него города. И не входил уже в силу Иеровоам в дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды.

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Святе святой.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Я ненавижу больниц. Ненавижу этот запах лекарств.
1: Все, идем.
2: Добрый день. Мы хотели бы навестить нашего друга.
3: Фамилия?
2: Морозов.
3: Болезнь?
0: У него рак.
3: Так, Морозов Борис Владимирович. Второй этаж, четвертая палата. У вас есть 20 минут.
2: Когда будем разговаривать, не вздумай говорить о раке.
1: Точно, точно. Ведем.
0: Думаешь, он не знает, что скоро умрет?
2: Я тебя предупредил. Ни слова о смерти.
0: Хорошо, хорошо. Ведем себя так, как будто бы ничего не случилось.
4: Боря! Как ты, дружище?
5: О, какие люди! Здорово, ребята!
0: Отлично выглядишь.
2: Я тебе выпишу.
0: Мы все тебя ждем.
2: Сигареты вот тебе принесу.
1: Твои любимые.
5: О, ребята, ребята.
1: Ну, когда выпишут-то?
5: Да не знаю. Ну, врач сказал, что придется полежать какое-то время.
1: Зато тебе повезло с хорошенькими медсестрами.
5: Это точно. Кстати, Миха, где твой дядя, подлец? Передай ему, чтобы он тоже меня навестил.
2: Мой дядя? Борис, я думал, ты знаешь... Дядя недавно умер от рака. Ой, прости.
6: Как умер? Почему мне никто об этом не сказал?
0: Ну ты и дурак. Зачем ты сказал, что твой дядя умер?
2: Да что ты кричишь? Он сам спросил меня о нем. Я вообще больше к нему не пойду.
7: Здравствуйте, я служитель церкви. Можно ли поговорить с вами о Боге?
6: Чего вам надо? Дайте вы умереть спокойно.
7: Смерть — это еще не конец. Я вижу, вам одиноко.
6: Вы достали.
7: Но, знаете, если вы доверитесь Христу...
6: Слушай, ты фанатик.
7: Вас...
6: Плевал я на твои сказки про ад и про рай. Да даже если все это и есть, я лучше буду вместе со своими друзьями в аду, чем с такими, как ты. Пошел вон отсюда.
7: Я могу оставить вам Библию?
6: Да не нужна мне твоя Библия. Пошел ты вон со своей Библией.
0: Вы не правы.
5: Ну, для начала, медсестра, познакомимся. Борис.
0: Саша.
5: Саша. Вы, значит, Саша, считаете, что я не прав, потому что дал этому фанатику отворот-поворот?
0: Нет. Я говорю о том, что вы надеетесь быть в аду со своими друзьями.
5: Ну?
0: Дело в том, что вы не сможете их там видеть. Это очень темное место. Там вы никого не сможете видеть.
6: Да я смотрю, ты тоже фанатка. Оставьте вы меня, оставьте вы меня все. Ну дайте же спокойно умереть.
5: Странно. Мои друзья уже несколько дней не заходят. Хоть бы позвонили, что ли.
0: Боря.
5: Ну?
0: Помните того молодого человека, который говорил вам о друге, который никогда не оставил?
5: Прошу вас, Саша, ну оставьте вы ваши попытки обратить меня в христианство. Ну вы же знаете мой круг общения. Мои друзья не просто высмеют меня.
0: Борис.
5: Ну?
0: Скажи, что в твоем понимании настоящая любовь?
5: Настоящая любовь? Я знал многих женщин, Саша, на своем веку. Только теперь об этом можно забыть. Навсегда.
0: Могу ли я рассказать тебе о

0: окровавленную одежду. Он тут же понял, в чем дело, и быстро надел эту одежду на себя.
1: Ну?
0: Его судили за убийство и расстреляли. Младшего же брата так мучила совесть, что он решил явиться в полицию и признаться в убийстве.
1: Ну?
0: Но ему сказали, что за преступление уже заплачено. И он чист в глазах закона. Вот такая история.
1: Да, история. Как же сильно он любил, должно быть, своего брата. Знаешь, Саша, никто бы не сделал такого ради меня.
0: А я, Боря, ведь не просто так рассказала тебе эту историю.
1: Как это?
0: Кто-то уже сделал это ради тебя.
1: Что?
0: Когда Иисус Христос умер на кресте, Он понес наказание за все твои преступления.
1: Ну сколько раз я могу говорить тебе, Саша? Я не могу. Мои друзья, они просто высмеют меня.
0: Боря,
1: Саша.
0: Разве не лучше быть дураком в глазах людей, чем дураком в глазах Бога? Настанет день, когда и всем твоим друзьям придется умереть. Они предстанут перед троном Всевышнего, и это будет их судный день. А Господь любит тебя, Борис. И сейчас Он обращается к тебе. Он не хочет, чтобы ты погиб навеки. Вместе с теми, кто отверг Его Сына.
1: Саша, милая Саша, так ведь ничего. Ты ведь ничего обо мне не знаешь. Никто не может любить такого, как я. Никто!
0: Христос сказал, приходящего ко мне не изгоню вон.
1: Господи! Господи, прости меня. Я много грешил против тебя. Так много грешил. Спаси меня, если ты можешь, Господи. Спаси меня!

0: Я рад, что не погиб в катастрофе, что внезапно меня не поразил сердечный удар. Я рад, что ухожу из этого мира именно так. Здесь, в палате, я узнал о любви Бога ко мне. Скоро я уйду из этого мира, но теперь я в Его руках навсегда.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушивания на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Аллилуйя! Слава Господу! Господь, ты благ! Будь превознесен! Аминь!

может быть, потому нам былое видней, но задуматься лень. Что-то вечно мешает, да и как отделить?

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Служение «Слово благодати» представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Можно ли не общаться с братьями и сестрами во Христе, которые без причины плохо к тебе относятся, вызывают негативные эмоции и мешают духовно расти?
3: Тело Христово – это очень уникальное явление. Церковь включает в себя самых разных людей. Некоторые люди более опытные или более зрелые духовно, они выросли уже, они имеют способность к прощению больше, они имеют способность к долготерпению, они в большей степени отражают характер Христа и меньше или в меньшей степени грешат. Во всяком случае, так должно быть. Вместе с тем есть другие люди, люди, которые только недавно пришли к Господу, люди, у которых процесс их духовной зрелости, он еще в самом начальном этапе, люди, которым еще достаточно трудно преодолевать самого себя, свое собственное «я». И те, и другие являются частью тела Христова. И те, и другие, они принадлежат друг другу, они принадлежат Христу. И вот им, конечно же, нужно научиться жить вместе. Нужно откровенно сказать, это нелегко. Для того, чтобы научиться жить вместе таким людям, нужна определенная зрелость, нужна сила духовная, сила от Бога. В первом послании к Римфянам в 12 главе об этом говорится. Говорится о том, что апостол говорит здесь о людях, которые слабы, члены тела, которые кажутся слабейшими. Дальше неблагообразные члены тела, здесь он говорит об этом. И он говорит о том, что вот всем этим людям нужно научиться жить так, как описано, сказано в 25 стихе, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Когда мы говорим о тех людях, которые, может быть, слишком назойливы, может быть, недружелюбны, может быть, где-то их манера общения, она отталкивает от них, и нам трудно с этими людьми. Здесь нам нужно ясно очертить, какая же цель, почему Господь допускает это, что Бог хочет во всем этом. Ну, конечно же, Бог через это тренирует и наше терпение, через это Он тренирует и нашу возможность иметь Христово отношение, Христово сердце по отношению ко всем людям, включая и этих людей. Ведь если посмотреть на то, как долго и как много Христос терпит нас, если посмотреть, что мы в своей жизни далеко не совершенны в отношении к Богу, в отношении ко Христу, в отношении к Его закону, и Он, тем не менее, мы предполагаем, что Он каждый раз будет нас слушать, когда мы приходим к Нему в молитве. Мы предполагаем, претендуем на то, что Он не отвернется от нас, что Он продолжит свое общение с нами. Конечно же, что-то подобное должно происходить и с нами по мере того, как мы наполняемся характером Иисуса Христа. Мы будем точнее подходить к таким людям. Мы будем лучше им помогать. Мы будем так организовывать или строить наше общение, что в этом общении мы будем меньше от них зависеть, но в большей степени направлять это общение в созидательное русло, русло, которое позволяет всем нам вырасти. Конечно, я допускаю, что в какой-то ситуации, когда вас не хватает зрелости, и вы не можете, вам очень трудно переносить кого-то, и вам каждая такая ситуация, она приводит вас к дополнительному раздражению, к дополнительным грехам, то здесь вполне возможно, можно взять какой-то перерыв для того, чтобы попросить у Господа силы, для того, чтобы сформировать внутренние отношения более точные к такому человеку. И

0: сохраняет слово.орг. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях: Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 июня. У Бога нет ограничений. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Книга Иова, 33:14. Каждый раз нам необходимо слышать указания от Бога по самым разным поводам. Но бывают критические ситуации, когда нам важно быть уверенными, что мы действительно слышим Его. Бог хочет говорить с нами, но мы не должны ограничивать Его в своем мышлении. Мы не должны убеждать себя: «Я позволю Богу говорить со мной через Писание, но не через сны». Или «Пусть Бог говорит со мной через пастора, но не через моих друзей». Как я уже отмечала, у Бога множество способов, которыми Он может обратиться к нам. Но какой бы способ Он ни избрал, мы можем рассчитывать на то, что Он исполнит свое обещание и направит наши пути. Не всегда легко определить, действительно ли мы слышим голос Бога, или это наши собственные мысли и эмоции. Некоторым людям требуется много лет, чтобы научиться слышать Бога. Мне кажется, причина в том, что у нас нет подобного учения о том, как Бог общается со своим народом. Бог хочет, чтобы мы знали. Он всегда готов вести нас и заботиться о нас, как добрый пастух, который печется о своих овцах. Бог обращается к нам различными способами. Позвольте Ему говорить с вами сегодня и вести вас тем способом, который Он изберет. Когда-то давно Бог говорил с пророком через ослицу. Поэтому научитесь мыслить шире и не ограничивайте Бога. Божье слово на сегодня. Мыслите масштабнее и не ограничивайте Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 28. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Человек бедный и притесняющий слабых то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающий закон негодуют на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий закон – сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным – нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. Послание апостола Павла Колоссянам. Глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали, в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари,

0: Вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 14. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В одни его покоилась земля 10 лет. И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, и исполнять законы его и заповеди. И отменил он во всех городах иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: построим города сии и обнесем их стенами с башнями, с воротами и запорами. И земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего, мы взыскали его, и он дал нам покой со всех сторон. И стали строить и имели успех. И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина, 300 тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай Ефиоплянин с войском в 1000 тысяч и 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши. И возвал Аса к Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества его. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И поразил Господь ефиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали ефиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали ефиопляне, так что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством его. И набрали добычи великое множество, и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим. Глава 15. «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе, и сказал ему: послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой, и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господен, который пред притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина, и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манасия,

и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. И собрались в Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих и от всего сердца своего, и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы. И не спроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. И внес он посвященное отцом его и свое посвящение в Дом Божий, серебро и золото и сосуды. И не было войны до 35-го года царствования Асы.

молитвами твоими я еще жив. Так много не сказал тебе еще своих прости. Я изменился, я успел тебя перерасти. Я так соскучился по линиям твоих морщин, щетина на лице, и я уже

Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Что есть христианская дружба? Каждому человеку нужен друг. Друзья придают нашей жизни особую ценность и смысл. А какой взгляд на дружбу был у Христа? Вспомним то, о чем он просил учеников накануне смерти, буквально за несколько часов до ареста. О дружбе. Неужели Бог просил человека быть ему другом? Бог говорит о дружбе человеку. Бог предлагал человеку открыть счастье в дружбе с Богом. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Мы-то по привычке любим себя унижать и называть рабами Божьими, а Бог желает видеть в нас друзей. Возможно, рабство лучше тем, что оно предполагает меньшую степень ответственности и резервирует возможность прохладного служения и законного лукавства. Ведь рабу чуждо все господское, и потому раб имеет право на равнодушие, хитрость и лень. И никто не может упрекнуть раба в прохладном отношении к своим обязанностям. Но Господь продолжает говорить так: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Наша христианская дружба всегда строится вокруг Христа и Его любви к нам. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.

0: Крещение само по себе называют таинством. В дополнение к фактическому обряду крещения также возникают и неоднозначные вопросы. Например, бывает ли повторное крещение в церковной практике евангельских христиан? Нужно ли оно, если человек не уверен, что был возрожден в момент первого крещения? Об этом мы сегодня спросим пастора Алексея Коломийца. Пастор Алексей, когда допустимо повторное крещение верующего человека по его собственному желанию? Есть ли в этом какой-то смысл? И имеются ли исторические факты?
1: Вопрос крещения – достаточно важный вопрос в христианской жизни, в христианской практике. Важный потому, что это прямое повеление Господа нашего Иисуса Христа. И кроме того, в истории церкви ему уделялось достаточно много внимания. И часто это внимание было несколько извращенным. Оно отходило или отходит от ясных указаний Священного Писания. Прежде всего, нужно начать с того, о чем говорил Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, последние стихи этого Евангелия, мы встречаем следующее повеление Господа нашего. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть Иисус ясно повелевает преподавать крещение, ясно сказано о том, какое крещение. Это крещение должно быть во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть это крещение связано с тем, что Божественная Троица сделала в Иисусе Христе. Но для того, чтобы преподать это крещение, здесь есть очень важные условия. Здесь сказано: «Итак, идите, научите все народы». Точнее, фраза «научите все народы» может быть переведена как «сделайте людей моими учениками». «Сделайте эти народы», «делайте эти народы моими учениками», «крестя их». То есть для того, чтобы человек принял крещение, для этого ему нужно быть рожденным свыше христианином, нужно быть учеником Иисуса Христа. Дальше после этого сказано: «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть есть и второй аспект, когда после этого продолжается учение, взращивание, воспитание христианина. Но самая важная деталь заключается в том, что крещение – это свидетельство души, которая познала Христа о своей новой жизни. То есть, когда крещение совершено в соответствии с тем, что есть спасающая вера в этом человеке, об этой вере человек провозглашает публично через акт крещения. Вот тогда крещение действительно. Тогда же, когда этого не произошло, тогда, когда человека покрестили, но у него еще не было спасающей веры, вот тогда повторное крещение, так называемое, оно будет вовсе не повторным, оно будет первым настоящим крещением. Священное Писание приводит примеры такого. Вот один из таких примеров мы встречаем в книге «Деяния святых апостолов» в 19 главе. Там написано о людях, которые были христианами, они последовали уже за Христом, они были известны как христиане. Вот эта группа людей находилась в городе Ефесе. И вот когда приходит апостол Павел к ним, он беседует с ними, и он выясняет их жизнь, их веру, на чем они стоят, во что они верят. Они ученики, они уже называются последователями Христа. Но апостол выясняет несколько существенных проблем в их понимании Христа и христианства вообще. И вот тогда он задает вопросы. Третий стих, это 19 глава Деяний апостолов. Он сказал: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Иоанново крещение – это было крещение, которое преподавал Иоанн Креститель. Его смысл главный был свидетельство о покаянии души. То есть это было искреннее желание жить по-другому. Это было понимание греховности, понимание нужды в очищающей силе Божией. Но в этом понимании недоставало Христа и Духа Святого. Недоставало действия того, что Христос совершил на Голгофском кресте. Вот после этого апостол говорит: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем», то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. То есть вот это крещение верующих в Ефесе было в действительности первым крещением. То крещение, которое было, оно было больше похоже на обряд, который совершали в Ветхом Завете. Обряд омовения, обряд обновления, когда люди в покаянии погружались в воду для того, чтобы засвидетельствовать о том, что они хотят освободиться от ветхой жизни. Вот здесь апостол говорит о том, что теперь своим крещением подтвердите свою верность Христу, подтвердите, что вы в действительности оставляете свою ветхую жизнь для того, чтобы не просто жить моральной жизнью, а для того, чтобы жить жизнью Иисуса Христа. В этом смысле, конечно же, вот такое крещение, которое вроде бы как бы повторное, но оно в действительности является настоящим. Здесь есть, правда, одна маленькая деталь. Очень часто, когда люди вспоминают прошлое, о том, когда они приняли крещение, им иногда трудно определить, а сколько же там было веры. Была ли там спасающая вера или не совсем спасающая вера. Вот здесь нужно быть очень осторожным по причине того, что в процессе своего духовного развития человек будет всегда открывать новые и новые рубежи понимания Бога, понимания божественной истины. Поэтому, когда мы смотрим назад, очень важно увидеть самое главное. Вот в той вере, которая двигала человека к крещению, было ли понимание, что Иисус умер за меня, я свою жизнь Ему посвящаю? Если было это понимание, то это крещение было настоящим. Помоги вам, Господь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Дорогие слушатели, больше материалов на эту и другие темы вы можете найти, посетив наш сайт slovo.org. На сегодня все. Благослови вас Бог.

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

Христианские притчи. Иисус и Никодим. Иерусалим был городом университетов. Люди путешествовали из дальних земель в Иудею, чтобы получить образование. В Иерусалиме было много ученых мужей и богословов, им нравилось философствовать, рассуждать о смысле жизни, о Боге. Однако никто из этих знающих людей не приходил слушать Иисуса. По какой же причине? Наверное, они полагали, что им все это известно. Они прочли все мудрые книги и были знакомы со всеми мудрыми изречениями прошлого. У них была прекрасная память. Наверное, когда до них доходила информация о проповедях Иисуса, они смеялись и говорили, что так не бывает. А если их спрашивали, почему вы так думаете, они отвечали, потому что так никогда не было. Их знание жизни опиралось на знания, взятые из прошлого. Они не смотрели вперед. Только один человек, из-за того, что он был единственным, его имя запомнили и донесли до наших времен. Он был профессором университета, звали его Никодим. Но даже он не мог набраться смелости и прийти к Иисусу в свете дня. Он думал, что скажут люди, ведь он был профессором богословия и задавал бы вопросы необразованному молодому человеку, который никогда не учился в университете. Поэтому он пришел среди ночи, когда все спали. Спали даже ученики Иисуса. Он разбудил Иисуса и представился. «Я профессор богословия. Мое имя Никодим. Пожалуйста, прости меня за то, что потревожил твой сон. Я хочу спросить тебя о пути». Иисус сказал ему, «Не беспокойся о том, что ты нарушил мой сон, ибо я потревожу твой более глубокий сон. Ты спрашиваешь о пути, но путь требует мужества, а ты трус. Ты побоялся прийти днем. Ты подумал, что скажут люди?» Никодим сказал ему, «Ты прав, я принимаю твои слова, они справедливы, но скажи, как сделать первый шаг на пути?» Иисус сказал ему, «Первый шаг отважного человека — это признать, что он ничего не знает, и все его познание заимствовано».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио.

0: Мир катится в бездну, мир падает в ад. На самом деле есть ад? И если есть, то кто в него попадет? В Библии слово «ад» повторяется 26 раз, 15 в Ветхом Завете и 11 в Новом. Ад создан для дьявола, падших ангелов и всех служащих ему. Кто же служит дьяволу? Ему служат все отступники от Бога – воры, пьяницы, блудники, убийцы, чародеи, лжецы, идолослужители, клеветники, наглые ругатели и все другие, не живущие по Слову Божию. Значит ли это, что все неверующие попадают в ад? Да, именно так. Но по любви и милости своей Бог предлагает человеку спасение и искупление, надежду и предвкушение небесных благ в Сыне Своем, Иисусе Христе. Давайте послушаем об этом проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Какие чудные и благозвучные слова! Это сладчайшая мелодия, которая когда-либо доходила до слуха человеческого. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Но перед тем, как вникнуть в самую сущность этого текста, необходимо отметить, что подразумевается под этими словами. Во-первых, они говорят нам, что все человечество виновно перед Богом. Все человечество находится в греховном, погибшем состоянии. Может быть, уважаемый радиослушатель, ты один из тех, кто не нарушал законов страны или правил общества. Ты имеешь умеренный, приятный характер. Твое поведение как дома, так и в общественных местах очень похвальное. К тому же ты даже религиозен и имеешь благочестивый вид. И все же ты погибший грешник, ибо перед Богом вся наша праведность, как запачканная одежда, так говорит Слово Божие. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. В этих кратких словах нашего текста выражена вся благая весть, все Евангелие. Второе, на что мы должны обратить наше внимание, это на Агнца. Он говорит нам о жертве. О какой жертве? Согласно иудейскому закону, человек, провинившийся перед Богом, должен был принести Богу кровавую жертву за свой грех. Все эти ветхозаветные жертвы прообразно указывают на Иисуса Христа, что Он станет жертвой за грех, Он станет Агнцем Божьим. Хочу напомнить вначале, что Божья справедливость требует наказания за грех. Желая, однако, спасти грешника, Бог, не нарушая правосудие, которое требует кару за грех, совершает спасение грешника от смерти через Сына Своего, Агнца Божьего. Он берет на Себя грехи всего человечества и несет наказание за каждого из нас. Бог Отец принял жертву Сына Своего за грехи мира. И теперь Бог, обращаясь к тебе, дорогой друг, говорит, что если ты возложишь свою надежду на Иисуса, то заслуга Его заместительной смерти будет вменена тебе, и ты будешь иметь жизнь вечную в Нем. Смерть Иисуса Христа является неповторимой жертвой, единственной жертвой за грехи всего мира. Это весьма важный факт. Господь возложил на Него грехи всех нас. Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Сам Бог назначил Христа быть жертвой умилостивления за вину человеческую, и поэтому Бог не может отказать грешнику, который верой принимает эту жертву умилостивления, благодарение Ему за это. Но что дальше говорит наш текст? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Когда Христос занял наше место, весь грех был возложен на Него. Это значит, что этот грех не может одновременно быть на двух местах. Поэтому, когда

Как нам иметь участие в этой великой жертве Христовой на Голгофе? Веруй в Господа Иисуса Христа, уповай на Него, как на твоего личного Спасителя, прими откровение Божие о Нем и надейся лишь на Его спасительную силу, и спасен будешь. Сколько есть таких людей, которые хотят понять то или другое, прежде чем принять спасение? Допустим, что твой корабль тонет, тебе предлагают спасательную лодку. Ведь ты не будешь в это время требовать, чтобы тебе объяснили, из какого дерева сделана лодка, сколько гвоздей и винтов использовали для нее. Ты даже и не будешь спрашивать, выдержит ли лодка твой вес или нет. В таком случае тебя бы сочли за безумца. Тонет корабль, и тебе предложено спасение. И это спасение единственное, тебе нужно и воспользоваться спасательной лодкой. Наш текст говорит, что все, что требуется от тебя, это взглянуть оком веры на Агнца Божьего, не философствовать, не мудрствовать, а довериться и поверить, что Иисус Христос – твой Спаситель, что Он взял на Себя грех твой, чтобы спасти тебя. Вот Он рядом с тобой, взгляни на Него, поверь в Него, Он сделал все для твоего спасения, Он хочет тебе помочь». Пусть безграничная милость Божья поможет нам, чтобы каждый, слушающий эти слова, не отклонил Иисуса Христа, но, взглянув на Него с верой, стал чадом Божьим. Сделай это, мой друг, и жив будешь.

0: наша программа подошла к концу. Будем надеяться, что границы Божьего Царства станут шире за счет пополнения новыми Его гражданами, христианами. Молитесь об этом, все любящие Господа. Наш адрес для писем: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское Христианское Радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим».